Все радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка.
3: ДФМ.
0: Потому что Радио ДФМ.

Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и с

0: слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь...

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака! Всем солнечной ди приветище! До нашего отпуска осталось 6 кружек пуэра и кофе. Это как последняя серия любимого сериала. Вроде рад, что скоро финал, но грустно, что придется ждать новый сезон. Держимся вместе! Это чемодан собирающее шоу «Разбудильники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
2: А вот самый Саймон.
1: Уи, Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон, симметрично, тоже отлично выглядишь.
1: Зиба-зиба.
2: Я считаю, что иногда твои подводки — это просто произведение искусства. Ну или как минимум их нужно забирать на тост за семейным столом, это будет очень к месту. Ну, например, желаю, чтобы проблемы заблудились на пути к тебе.
1: Прикинь.
2: Ну, как красиво.
1: Ну, зиба-зиба.
2: Как говорил мудрец, главное усвоить белки, жиры и углеводы.
1: И углеводы,
2: это
1: да.
2: Я вообще уже давно забрала себе. Ну и просто гениально. Желаю либидо без проблем.
1: Но надо еще начальный час присовочить. Акуна Матата.
2: Акуна Матата.
1: Желаю либидо.
2: Либидо без проблем.
1: Без проблем.
2: Взрослая версия Тимона и Пумбы.
1: Да. Это Тимон и Пумба 18+.
2: 30+, я бы сказала.
1: А, даже 30.
2: А может и дальше. Продолжай, пожалуйста, в том же духе. И
1: буду стараться. Но вы же сами меня учили. Но я же выучил русский язык не сам-то.
2: Ага.
1: Не сам или не саму?
2: Не сам.
1: Не самому?
2: Не сам. Все хорошо.

0: учиться.
1: Не, еще долго. Это вообще, мне кажется, я никогда не догоню оригинала. Никогда.
0: Ну что, ребят, всем либидо без проблем. И бодрого утра, если что. Заказать пробушку можно прямо сейчас. Группу ВКонтакте ждем под последним постом. Как зовут, где живешь, кого будем будить. И то же самое оставляй в наших мессенджерах. В личку пиши в том числе.
1: Угу. Вернемся через одну песню. Вы все поняли, да? Кстати, одна песня даже хватит на любить либидо, если что. Так что действуй и скоро услышимся. Это шоу
0: «Разбудилники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это либидо-поднимающее шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это придумал мой друг Лего, диджей Саймон.
2: Ну, была одна песня, надеюсь, все успели. Мы вернулись.
1: Да, здесь Саймон, здесь Катя Бодрова, и мы готовы реализовывать ваши заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Я заберу отсюда.
2: Окей, а я из нашего мессенджера, но сначала надо задействовать наш DE. Наш искусственный интеллект давно не работает, понимаешь?
1: Давно не работает, а нам вообще скоро в отпуск. Да. Мы бы с радостью слили на него несколько задач.
2: И как раз сейчас и сливаем. Прямо сейчас начинаем DE. То есть что он у нас делает?
1: DE рандомно выбирает город, в который отправится пробушка. И прямо сейчас узнаем, что за город это будет.
2: Угу, сейчас попробуем.
1: Будем целые города.
2: О, Пятигорск!
1: Да это просто праздник какой-то. Ну, тебя, обожаю.
2: Тебя же туда
1: город.
2: Пригласили-то.
1: Качать пятую точку, да, конечно.
2: Наш слушатель.
1: Да,
2: а ты уже съездила, нет?
1: Я до приглашения там была, а после приглашения еще нет.
2: А, ну надо что-то качать, Кать. Ну, скоро.
1: Хоть что-то. Давай, Пятигорск, включи тусовку.
2: Let's go!
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. A little bit.

0: Окей. Ну что ж, включаем Ди снова, да?
1: В какой город следующая пробушка отправится, любопытно мне знать.
2: Так, сейчас посмотрим.
1: Вдруг туда, куда мы в отпуск отправимся.
0: Так, и что у тебя?
1: Оренбург?
0: Оренбург! Я, кстати, не был ни разу вообще.
1: Тоже.
0: Ни разу. А Оренбург это в какую сторону-то лететь-то? Или идти пешком?
1: Оренбуржцы, сообщите.
0: Да, но пешком точно не дойдем. Лучше лететь. Окей, Оренбург, пока мы пытаемся понять, хорошо ли мы учили географию в школе или нет, погнали!

0: Я уверен, что в Оренбурге очень много beautiful ladies.
1: О, не сомневаюсь. Саймон и Катя, спасибо вам. Я усвоил жиры, белки и углеводы. Готов переварить громкий трек, пишет Артем из Тольятти.
0: О, а у нас в мессенджере пишет Михаил. Привет из Абакана. Разбудите жену Марию. Ей пора готовить мне завтрак.
1: Оу. Мужчина. Бро. Стукнул по столу в этот момент, я надеюсь.
0: То есть...
1: Маш, ну вставай. Муж завтрак ждет.
0: Кать, я даже боюсь комментировать, чтобы жена потом не надела ему на голову, знаешь, сковородку, знаешь, поэтому...
1: А может быть, он вчера принес ей завтрак в постель, мы же не знаем.
0: Сейчас будет один-один, да?
1: Это взаимообмен.
0: Вчера, да, он делал, да, сегодня ее очередь.
1: Вчера он делал, сегодня ее очередь.
0: Так что, ребята, давайте попробуем. Михаил, wake up. А, не Михаил, да, мы-то будем. Не
1: Михаил?
0: А, не, жену-то будет, Марию, да. А то он уже как-то проснулся. Погнали, let's go. Can't touch this. Can't touch this. Михаил?

0: Миш, ну тебе мы желаем приятного аппетита, получается.
1: Ну, если завтра, конечно, сегодня будет после такого.
0: А всем остальным приглашаем всех остальных принять участие в игре, которая впереди. Для начала напомним телефон прямого эфира. 8-495-956-101-2.
1: Угу, пока я смотрю, но Михаил не ответил.

0: Ответил, да, я даже, ну, не расслышал, когда ты номер говорила. Ну, набись.
1: Ты переживаешь за парня, да?
0: Ну, да.
1: 8-495-956-101-2.
0: Пока не ответил, но я надеюсь, на все нормально.
1: Миша, ответь. Скажи, что...
0: Да.
1: Как говорят, сигнал СОС подают с помощью рук. Четыре пальчика, да?
0: Вот или моргни твой два раза. Ладно, это шоу
1: «Разбудильники».
0: И надеемся, завтра скоро придет. Ну что ж, это что? Ой.

Пора играть. Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Позвони и забери фирменные мерчище от Радио DFM. 8-495-956-101-2.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек. Чири-чири-бэнг-бэнг, дратути, ди-комьюнити. Ты добуждаешься в антихрап-шоу. Разбудилники. В студии антихрапунцел Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
1: Каждые 5 секунд в мире кто-то собирает из купленного шкафа табуретку. А мы играем в 5 сек.
2: Играем совместно со Стасом из Барнаула. Стас, привет.
1: Hello, Стас.
3: Привет.
1: Yeah.
2: Ну как, ты быстро просыпаешься? Мы надеемся, прям за 5 сек встал в штаны и на работу.
3: Ну когда как.
1: А когда как? О, вы как.
2: Где мы тебя застали? Где находишься?
3: Я на работе.
1: Уже на работе?
2: Уже прогуливаешь.
1: А, погоди, Барнаул, там же плюс 3-4 часа, по-моему, да, от Москвы.
3: 4.
1: У них уже 11, конечно. Давно
2: пора обедать, Стас.
1: Да, пашет, а мы только проснулись.
2: Приятного тебе аппетита, если что. И приступаем к игре 5 сек. Это очень быстрая игра, сразу предупреждаем. Называем тебе разные категории, а ты к этим категориям по 3 подходящих слова, ну не только слова, термина подбираешь. Хорошо?
1: И так хорошо.
2: Нужно ответить хотя бы на 3 категории из 5. Справишься, отдадим тебе фирменный мерчище от радио DFM. Ну что, погнали?
1: Погнали. Итак, Стас, назови 3 вещи, которые делают перед сном.
3: Чистят зубы, моются, кушают.
2: Отлично.
1: Ну, кстати, есть те, кто люблю есть, но не пос... но перед сном, конечно, за час желательно.
2: Желательно.
1: Потом, да, крутишься и думаешь, почему в желудке так много.
2: Я могу прям за минуту это сделать. Назови 3 вещи, которые точно не стоит говорить на первом свидании.
3: Сколько зарабатываешь, какая машина, сколько лет.
2: Как будто бы успел на свистке.
1: Ну да. Сколько лет, так да, нельзя девушке, да, спросить, у девушки спросить, да. Кстати, неплохо. Так, Стас, назови 3 фрукта с косточкой.
3: Вишня. А, фрукта.
1: А я бы не назвал. Манго.
2: Манго, да, абрикос.
1: Абрикос. А что еще? Кокос. А нет, кокос без косточки.
2: А у яблока тоже есть.
1: А у кокоса, да, косточки же нету кокоса,
2: кокос,
1: да?
2: Сам косточка.
1: То есть не внутри, а внешне. Вот,
2: а внешне.
1: Как интересно, да?
2: Большая кость.
1: Да, а внутри это молоко. Ладно.
2: Очень странно, да?
1: Да.
2: Создание.
1: Не, кокос вообще нарушает все ваше подряд.
2: В этой природе.
1: Вообще. Ну что же, бро, может, один круг еще пройдешь с нами?
2: А, ты еще предлагаешь?
1: Ну да, кокос-то не зашел. А, точнее, он не довел до финиша.
2: Давай, назови 3 профессии, где нужна форма.
3: Полицейский, врач, пожарный.
2: Отлично.
1: Да, четко вообще.
2: Слушай, блестящая игра.
1: Да, закрепили.
2: Сразу слышно, в Барнауле чуть больше, чем у нас времени. Человек уже проснулся.
1: Да?
2: Мозг работает.
1: Скоро обед. Кстати, перед обедом тоже хуже работают мозги, но видишь, у него хорошо.
2: А руки твои забирают фирменный мерч от радио DFM, Стас.
3: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, большое. Теперь с тебя приветик. У тебя есть секунд 8 ровно.
3: Передаю привет своему родному городу Барнаулу. Вам, конечно же, вам привет передаю.
2: Спасибо, Стас.
1: Зиба-зиба.
2: Барнаул, включи тусовку.
0: Разбудилники радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ делает невозможное возможным. Мы изобрели музыкальную машину времени. Сай отправляется в прошлое, чтобы откопать оригинал популярного ремейка сегодня.
3: Сегодня наша миссия с тобой — найти оригинал трека, который одновременно вызывает дежавю, припахивает старьем и знает о твоей молодости больше, чем твои одноклассники.
2: Любопытно.
3: Да, на нашем драндулете времени полетели в поиск оригинала ремейка 2024 года. Джейсон Деруло и Дэвид Гетта. Down. Слушаем и...

0: Hey.
1: Ну как трекан тебе?
2: Трек классный. Я когда его слышала в 24-м, да, ты говоришь, году, я уже понимала, да, что это ремейк. Я, то есть, знаю... Вот не знаю, знаю ли я оригинальную версию или промежуточную. Вот это вопрос пока.
1: Да, то есть, значит, ты сразу поняла, что старьем припахивает, да? А, окей. Ну что ж, шагаем к оригиналу, но по пути еще один ремейк. Послушаем. Это ремейк «Две штуки» 2009 года. Rehab, Andy Van Der Zwan. Get down. Слушаем.

0: Ай, хорошо.
1: И... Ну что ж, все ближе-ближе к оригиналу.
0: Ну, вокал уже оригинала.
1: Так, да, уже в стиле, вот, похоже, да. А, ну, тогда угадаем, как всегда. Вот у тебя интуиция вообще, знаешь, на миллион баков. Угадай, когда вышел оригинал. Подсказка, он вышел в том же году, что и «Руки вверх», Алешка, и «Шура, твои добро», а не «Твори добро».
0: 99-й.
1: Ladies and gentlemen, это было...
0: Серьезно? Точку. С первой попытки?
1: Да.
0: Реально без подсказок на этот раз, между прочим.
1: Сегодня какой день недели? Среда, да?
0: Среда.
1: Кофе лучше работает уже.

0: А это научный факт.
1: Да, так что видишь, как у тебя все как по маслу идет. Да, это до миллениума в 1999 году. Это Пол Джонсон. Get down. Вот это и есть оригинал. Слушаем.

0: Этот трек на сегодняшний день занимает второе место в списке 50 лучших хаус-песен всех времен.
1: Серьезно?
0: Да, по версии журнала Billboard.
1: Подписываюсь под журналом Billboard.
0: То есть это такая мелодия, которая вообще, ну, повторяется, но не надоедает, да?
1: Не надоедает, вокал тоже классный. Mm. И вот эти паузы. Down, down, down, down. И ты что же, этот разгон? Очень стильно.
0: Тема. До сих пор, кстати, рвет корпоративы.
1: Да? Серьезно, работает?
0: Да, никто не жалуется.
1: Ну, спасибо, что откопал именно эту работу.
0: Ну что, запомнили, да? Пол Джонсон, Get Down. Ну, зиба-зиба и тебе, и всем нашим слушателям за внимание. Это шоу...

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.

0: квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
14: Призраки мне шепчут, что подсказки в школе.
13: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
15: Иди ко мне, девочка.
13: «Школа призраков» в кино с 30 июля. 18+.
16: Welcome back, and right now...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Оки-доки, смоки-поки, здравствуйте, иди кафедра. Это утренний пинок по серому веществу под названием шоу «Разбудилники». Напротив меня шеф-повар солянки из рандомных фактов Катя Бодрова.
3: Человек, которому я все это заливаю в уши, диджей Саймон.
2: Сейчас открываем Катин хламник, сундук знаний.
3: Не пугаться. Снова отправляемся ко мне в голову, выуживаем очередной рандомный факт, который зачем чем-то хранится у меня в черепной коробке. Что ты на меня так смотришь?
2: Какое слово? Выуживаем.
3: Выуживаем.
2: What is that?
3: Вытаскиваем.
2: Выуживаем. Блин, я записываю. Ни разу не слышал такое слово.
3: Помедленнее. Я записываю.
2: Записка. Где у меня папка, русский язык? Выуживаем, да?
3: Выуживаем. Выуживаем.
2: My God.
3: Там нет слова ужин.
2: Как красиво звучит. Все, я записал. Да?
3: Хорошо.
2: Выуживаем.
3: Тогда приступаем к очень коротенькому факту. У пчелы 5 глаз.
2: Пчела. Угу. 5 глаз.
3: 5 глаз.
2: Почему так мало?
3: Действительно.
2: Раз на то пошло, да?
3: Интересно, что классификация там просто элементарная. 3 простых глаза, они так и называются, и 2 сложных глаза.
2: Вау, а есть средненькие?
3: У тебя какие глаза, скажи мне, пожалуйста? Средний?
2: Ну, кстати, зрение у меня дал, я отлично вижу. Поближе чуть хуже.
3: Получается.
2: Ну, средненькие, да?
3: Все сложные какие-то глаза, честно говоря.
2: Тоже сложные, да? Да, комбинированные.
3: Два сложных глаза, они состоят из множества мелких шестиугольных ячеек, которые отвечают за ориентацию в пространстве, чтобы пчела могла во время полета ориентироваться.
2: Ага.
3: А вот те самые простые глазики, они отвечают за то, за развлечение предметов вблизи.
2: А, то есть там, ну, расстояние, глубина, вот это все, да?
3: Угу.
2: Интересно. Но кого-то, кому очки точно не нужны.
3: Это точно.
2: Столько глаз, разоришься на очки.
3: Желаем зрения, как у пчелы.
2: Да, как минимум. Ну, как настроение?

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Oh, what's up?
2: Рэп-прогноз.
1: Приветствую жителей

0: Прохладно сегодня в столице, 16 градусов всего в эти минуты. Пасмурно, максимум на сегодня плюс 19.
1: Реклама.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Мы в сети vk.com/dfm.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-оу, алоха, ди народ. Приближается наш отпуск. Чемодан еще не собран, но мысленно ты уже споришь с лежаком за лучшее место у бассейна. Хотя бы до конца рабочего дня возвращаемся на землю и потусуемся с тобой в шоу «Разбудилники».
2: Нет, меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: У-у-у-у.
2: Скажи-ка мне, Друлега, как давно ты заполнял резюме?
1: О май гад, ты хочешь посмеяться?
2: Да, конечно.
1: Никогда в жизни.
2: Серьезно?
1: Really, да.
2: Да это не посмеяться, это позавидовать. Ничего себе.
1: Ну, значит, я же не...
2: Значит, ты не искал работу, она тебя сама находила. Так,
1: ну,
2: что ли?
1: Так и получилось. И, то есть я, это была моя первая работа, где, ну, ради верующей.
2: Серьезно?
1: Да. Это, то есть, причем...
2: Не, до этого ты же МСИЛ, что-то.
1: Ну, это же я самозанятость.
2: А?
1: Это же мой...
2: А, ты был самозанятым до того, как это было, стало мейнстримом?
1: Да, то есть это же никто же не сделал меня на работу. То есть я диджей, МСИ давно.
2: А так, чтобы с трудовой книжкой, это впервые на радиостанции.
1: Да. Вот так и получилось, да, меня все новое вообще. Ой, какая-то еще книжка там красиво пишут внутри.
2: Хорошо, а вот устное собеседование, ты там что-нибудь привирал про себя?
1: А, то есть, понимаешь, у меня даже не получилось не устное собеседование, а просто разговор.
2: Бро, давай к нам, ладно, давай.
1: Да, потому что, ну, мой продюсер, давний друг Денис Геннадьевич, он сам музыкант. И, то есть, нас познакомил музыкант, то есть, и типа, давай, вот этот чувак, он МС, послушай, может быть, интересно будет с ним шоу.
2: Mm-hmm.
1: Я приехал на полчаса, сидели два часа, обсуждали музыку, все полностью. То есть, это...
2: Что угодно, не работает, да?
1: Да, не работает, то есть, мы хотим делать шоу, но а так как музыка, о, вот этого слушаешь, да, а как тебе он? Вот так про музыку проговорили два часа.
2: Как круто.
1: Да, так что собеседование у меня как такое не было.
2: Я резюме, конечно же, заполняла не один раз. Недавно для проекта одного нужно было предоставить свое резюме, чтобы принять в нем участие. И знаешь, что я поняла? Что на моменте опишите ваши достоинства. Ты с удовольствием расписываешь, какой ты работоспособный.
1: Приврат же можно.
2: Стрессоустойчивый и так далее. А когда там нужно на пунктике, ты просто не знаешь, наверное, даже как выглядит резюме, там обязательно спрашивают ваши недостатки или там слабые какие-то качества.
1: А, серьезно?
2: Да. И вот здесь часто люди зависают. Ну, подожди. У меня недостатки?
1: Их нет.
2: Их нет.
1: А на самом деле, если ты пишешь, что их нет, это тоже на минус, как я понимаю, да?
2: Ну, это же нечестный ответ. Ну, просто сложно себя анализировать.
1: И сам потенциальный работодатель знает, что не бывает людей без минусов, конечно.
2: Да, вот мы помним, да, с тобой чемпионат мира по футболу 2026. Арбитров прекрасных, которые разговаривали на псевдоанглийском в микрофон.
1: Да, видно, что
2: там явно приврали в резюме.
1: Конечно, английский знаю отменно. Вообще, три слова лепить не может.
2: Red Cards! Помнишь этот трек?
1: Decision is Red Card.
2: Да-да-да.
1: After review.
2: Ребят, удачи всем тем, кто сейчас заполняет резюме. На недостатках делаем пробел, у нас их нет, да? И заказываем пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши. Как зовут, где живешь, кого будем будить. И то же самое делай в наших мессенджерах.
1: Кат, я вынужден показать всем. Вот арбитр, который приврал в резюме, что отменно говорит по-английски. А в итоге дали ему микрофон во время чемпионата мира. Смотрите, что он винес.
3: After view. Number 10. Far away. Cover his mouth. Decision is red card.
1: Ты все поняла?
2: Только red card. Я поняла. Ну, как бы... Не соврал.
1: Не соврал.
2: Кто-то знает.
1: Ну, Red Car знает, да. Ну что ж, ребят, все сказал уже, да? Вот по поводу того, вот пробушка, вот это все, да?
2: Я не договорила.
1: А, давай продолжи.
2: Да не, на самом деле, все.
1: Все, да?
2: ВКонтакте, в нашем мессенджере заказываю пробушку.
1: А я бы сделал так, ну, rewind селекта, диджей. Ну что ж, да, через одну песню мы вернемся. Это шоу
2: «Разбудилники».
3: Радио Ди.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, а мы уже прошли собеседование, нет? Катя прошла, я пока нет. Саймон Черный Перец, я.
1: Ой. Без кастинга проходит человек в шоу.
2: Но.
1: Вы проходите. Мы получили заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом видим. И в наших мессенджерах в том числе.
2: И у нас стоит на фейс-контрол наш искусственный интеллект. Сейчас будет выбираться, какой город получит пробушку.
1: Сделать это будет рандомно. Узнаем вместе.
2: Сначала назвали его рандомайзер, а потом подумали, ну, мы же Радио ДФМ.
1: Ди-и.
2: Вот, ди искусственный интеллект. Погнали. Вау, Екатеринбург!
1: О, а это приятно.
2: Я, кстати, жил в Екате месяц. Да, да, я с одним клубом работал, вот и фигачил там целый месяц. И Новый год там встречал однажды.
1: Вау.
2: Вот, и вообще...
1: Тесная связь.
2: Да, и приключения в России немало было и приятных.
1: Приключения Саймона в Екатеринбурге.
2: Да. Ну что же, Екатеринбург, почти родной город. Просыпаемся. Let's go!

0: Уфа и позитивчики Катя Исай. Разбудите меня. Надо работать, а так хочется поспать. Даже мой любимый шоколад не помогает. Привет моему любимому Жене и детишкам Анютке и Сережке от Екатерины.
1: Шоколад не помогает?
0: Не помогает.
1: Не спать, да?
0: Не спать.
1: Но, кстати, яблоко неплохо помогает, если что.
0: А, да, витаминчик С, да, бодрит.
1: Ну, и там сахар еще чуть-чуть, как это, фруктоза, да, помогает не спать. Ну что ж, поехали. Let's go.

0: Пишет нам Марина. Привет, Катя Сай. Разберите моего любимого Дамира из Елабуги.
1: Елабуги.
0: А, Елабуги. Хотя он уже с 5 часов утра, прикинь.
1: Хотя он уже с 5 часов утра, ну, видимо, встал.
0: С 5 только я так читаю, да, прости. Да, с 5 утра на ногах.
1: Проснулся, можно сказать, совместно с нами. Приятно.
0: Наш человек, да, на ногах.
1: Дамирчик, просыпайся.
0: Дамирчик, включи тусовку.
2: Тополины пожарают, ночи такие звездные.
0: Окей.
2: Ты пойми, что первый поцелуй.
0: All right, all right.

0: Мы предлагаем поиграть. Игра «Крокодил» впереди. Что для этого нужно сделать? Отправиться в группу ВКонтакте, отправиться в наши мессенджеры и оставить рандомные слова, причем в любом количестве. Эти слова Саймон будет объяснять мне, не используя однокоренные, в течение минуты. На чем слове остановимся, тот победил, тот заберет фирменный мерч от Radio DFM.
1: Да, так что побольше слов, чтобы увеличивать шанс на победу. Да, так что действуй. Каждый по 10 слов гоняет нам, а нам приятно. Окей, это шоу «Разбудил Ники».

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней.

0: Масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-0. 13-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Ауа, yes, yes, yes, яу, ола, декурорт. Если лето, ожидание пятницы и отпуска мешают тебе работать, принимаем жалобы прямо здесь в шоу
2: «Разбудильники».
3: Напротив меня леди антидепрессо Катя Бодрова.
2: Мистер диджей Саймон.
3: Начинаем зубастую угадайку «Крокодил». Без помощи рук, зато с максимальной нагрузкой на челюсти.
2: Спасибо всем тем, кто оставил слова в группе ВКонтакте. Под последним постом увидели в наших мессенджерах в том числе. Эти слова Саймон будет объяснять мне сейчас в течение минуты, не используя однокоренные. Ну, в общем, как и играют в крокодила. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим фирменный мерчище от радио ДФМ.
3: Да, ну что же, Кать.
2: Ты готов?
3: Попробуем, что ли? Йо, столько слов. Ёшкина мама, ух ты!
2: Ладно, попробуй включить мозг. Погнали.
3: Погнали. Так, дама или мужчина, который сидит в доме и людей пускают на фейс-контрол, это...
2: Консьержка.
3: Да, точно. Совместка, по-другому, сейчас модное
2: хит.
3: Слово. Еще длинное, подлиннее.
2: Фьючеринг.
3: Еще длиннее. То есть...
2: Коллаборация.
3: Да! Так, человек, который нам счастье привозит по заказу.
2: Счастье?
3: Да, любой заказ привозит нам.
2: Курьер?
3: Да, да, курьер на мотоцикле, да. Так, летающий аппарат надувной.
2: Mm-hmm.
3: Аппарат.
2: А, воздушный шар.
3: Еще по-другому.
2: Самолет.
3: Еще другой.
2: А, надувной?
3: Надувной, да, но летающий объект.
2: Тарелка.
3: Нет, надувной, как вот

0: Ну, кроме воздушного шара, не знаю ничего нового.
1: Ладно, дальше. Макака, общее название.
2: Обезьяна.
1: Обезьяна, конечно. Самое медленное животное в мире.
2: Черепаха.
1: Да, не самое медленное, но все равно черепаха, правильно. Так, вроде ничего. Да? А журавль — это не надувной летающий объект?
0: Журавль — это птичка. Сейчас мы... Это новое определение. Журавль. Надувной летающий объект. Кем? Кто его надул? Бедный журавль.
1: Журавль разве...
0: Есть дирижабль.
1: Я перепутал, капец!
0: Подожди, на дирижабль разве надувается?
1: Дирижабль, да, там же газ внутри.
0: Как много полезного мы сегодня узнали друг от друга, Сай. Я что, дирижабль надувается, а ты что, журавль — это птичка.
1: Надувной летающий объект, блин. Как бы не стыдно сейчас.
0: Почти НЛО получилось.
1: Не говори.
0: Журавль — необычная птица. Так, а черепаху-то кто оставил?
1: Мы на черепахе остановились. Это, хозяйка черепахи — это Таисия.
0: Таисия,
1: причем фамилия Граф. Понимаешь?
0: О.
1: Да, кровь вообще, видишь, кровь голубая вообще издалека видно.
0: Твоя черепаха сегодня победила. А ты за нее забираешь фирменный мерч от Радио DFM.
1: Журавль, прошу прощения у тебя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему мы завтракаем, а не сегодня каем?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Чири-чири бэнг-бэнг. Бонжур, ди вселенная. Здесь территория, где эндорфины льются через край. Welcome в шоу
3: «Разбудильники».
2: На связи наша мемологиня Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Прямо сейчас мемоскоп, прогнозы от которых уровень кортизола в организме пробивает дно.
3: И сегодня звезды расскажут, какой ты коллекционер.
2: О, что-то интересное. Не монет, нет?
3: Посмотрим.
2: Походу поймем. Да так, кто начинает у нас, как всегда? Может быть, ну, сзади начнем?
3: Ну, давай.
2: А, змееносец.
3: Сразу давай поставим его все-таки напоследок.
2: Напоследок. Окей, давай, рыбы.
3: Сегодня вы коллекционер спортивных автографов. Любите побеждать, иметь вещественные доказательства своих кумиров.
2: О, прикольно. Но у меня не автограф, правда, фото есть с Зиданом.
3: Зиданом?
2: Да, Зинедин Зидан, да. Когда он приезжал, да, в Москву. Так, дальше Водолей.
3: Коллекционер отмазок. Вопрос от шефа, почему опоздал, или от второй половины, где носила до 3 часов ночи, у вас найдется правдоподобная история на любой случай жизни.
2: Слушай, почему пока нет?

0: какой конторы-то, который отмазки придумывает или отмазывает?
1: Есть ИИ.
0: А, ИИ.
1: Которая это называется.
0: А, ну физически, чтобы люди сидели, хотя бы прийти пообщаться с людьми. Ну ладно, окей. Козероги.
1: Коллекционер комиксов. В вашей коллекции истории больше, чем в жизни в некоторых людей.
0: О, я, кстати, собирал и даже рисовал комиксы в свое время, да. Так, стрелцы.
1: Коллекционер магнитиков. Каждая поездка должна оставить след. Желательно на дверце холодильника.
0: Ты их любишь, магнитики?
1: Нет.
0: Я обожаю. Только я их...
1: Я вообще не понимаю, вот это вот облепить весь холодильник магнитами.
0: Не, я не холодильник, у меня отдельно, то есть...
1: Несколько холодильников.
0: Не, отдельно, просто ты вешаешь уже не на холодильник, а просто отдельное местечко для них.
1: На доску такой, да?
0: Да, для них, да. Это же воспоминания, понимаешь?
1: Класс.
0: Ну что ж, скорпионы.
1: Очень за тебя рада.
0: Я точно же, вот я точно тебе магнитик теперь притащу. Посмотришь, гад.
1: Не надо.
0: Гад, они их так креативно делают. Ну, не все такие
1: вот этот дельфин из Сочи. Спасибо большое.
0: Нет, только Сочи ты вспомнила, и где их дельфины.
1: Ой, ладно, скорпионы говоришь?
0: Да, нет, дельфины теперь. Давай попробуй, скорпионы и дельфины.
1: Коллекционер гаджетов. Изобретатели просто говорят, мы создали яйцежарку, вы ни слова больше.
0: Ой, виси.
1: Коллекционер редких монет. То, о чем ты говорил. Возможно, у вас уже на руках монета, которая стоит миллионы. В общем, сегодня есть все шансы разбогатеть.
0: Да, вот так я обещал, конечно, человеку нигерийские монеты, и до сих пор он за мной ходит.
1: Кто?
0: Это, ну, вот он там у нас иногда бывает на первом этаже. Реально. Mm-hmm. Вот я просто не могу их найти, куда я их, ну, оставил. И прикинь, он там каждый раз в две недели меня напоминает. Ну и где монеты?
1: Молодец, настойчивый.
0: Наш нумизмат, да, ходящий. Так, дальше, девы.
1: Коллекционер фарфоровых статуэток. Окружаете себя красивыми вещами и очень напрягаетесь, когда рядом дети. И собаки.
0: Ну, кстати, есть такие это игрушки из фарфора же, да? То есть такие приколы. Угу. Да, мне знакомые каждый день рождения ей дарят. Вот,
1: это красивая куклу, эстетика.
0: Куклука фарфоровая.
1: Это не магнитик с дельфином.
0: Но магнитик тоже круто, Кать.
1: Очень круто. Очень рад за тебя. Коллекционер кроссовок. Искренне считаете, что 25-я пара была жизненно необходима?
0: Грешу. Да, это я собираю давно. Так, раки.
1: Коллекционер туристических открыток. Ваш девиз, если был в городе и не купил открытку... Будто бы и не был.
0: Ты не съездил, да. Близнецы.
1: Коллекционер часов. Любите статусные вещи и всегда знаете, сколько стоит время.
0: О, дорогое удовольствие, однако. Тельцы.
1: Коллекционер виниловых пластинок. О. Тоже не дешевое. Mm-hmm. Пока все слушают музыку в телефоне, вы создаете вайб.
0: Я коллекцию уже подарил.
1: Почему не мне?
0: Блин,
1: почему не мне?
0: Почему я только вчера с тобой познакомился?
1: Я буду как этот нумизмат с первого этажа. Принеси мне пластинку каждый день.
0: Ой, овли.
1: Коллекционер фотографий летних закатов. Уверены, что этот закат точно отличается от предыдущих 300.
0: И напоследок.
1: Змеиност?
0: Змеиност.
1: Коллекционер тостов Саймона. Вы, ну, значит, пожелайте всем либидо без проблем, и будете любимчиком в компании.
0: Дамы и господа, это только что был Мемоскоп Шоу «Разбудилники» на радио DFM. Зиба-зиба за внимание. Всем либидо без проблем. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой. Программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежный.

0: Самые корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.

0: Автобухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
5: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги. До 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2020. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Ну и гаджет». Рубрика, в которой что угодно умнее меня.
2: Да ладно, Кат, прекрати.
1: Это самоирония, что ты уж...
2: А, ну я ладно, ну я же наивный.
1: Я же не покупаю магнитики в холодильник. Умный человек.
2: Но встречный комплимент, и у меня умница. Красавица. Я русская красавица. Это не ты поешь случайно?
1: Нет.
2: Ладно. Ну что ж, сегодня...
1: Скажи, пошу.
2: А,

0: суши наконец-то и роли дома без повышения кортизола.
1: Ни разу не пробовала готовить роллы дома. Думаю, потому что это очень сложно.
0: Не так уж и сложно. Справлюсь. Есть набор.
1: Так.
0: Вот, инструкция.
1: Угу.
0: Я все прочитал 10 раз. И все равно.
1: И все равно, блин, комом.
0: У меня просто...
1: Ролл комом.
0: У меня даже не суши получился, а плов. Хотел делать суши, получил плов. Это просто ужас. Ну, да.

0: Вот приходит на помощь суши-базука.
1: Суши-базука.
0: Да. Ты не видела?
1: Как она работает?
0: О, май гад. Андрей, дорогой, помоги, пожалуйста, вот загуглить, как это выглядит, и покажи Кате, пожалуйста, пока мы это обсуждаем. Суши-базука называется.
1: Прям это реально так называется?
0: Это вещь, да, это вещь. Вот это шайтан-приблюдо, похоже на небольшую пластиковую пушку. Вот, ты что, уже ищешь, да?
1: Но, пока, Андрей, дождешься.
0: Окей. Думай. Вот, похоже на пластиковую пушку, в которую закладывают рис, начинку и нори. А потом выдавливают ровный, красивый, ухоженный, мажорный ролл. Понимаешь?
1: О, выглядит интересно.
0: А, ты нашла, да? Вот, все инструкции есть в интернете. То есть там и видосы есть.
1: Я бы подумала, что этой штукой кран присобачивают, что-то такое чинят.
0: Это, кстати, знаешь, еще на что похоже? На чем, из чего выдавливает герметик?
1: Ага, да-да-да, вот-вот-вот.
0: Вот именно по тому же принципу.
1: То так есть что... в данном случае главное хотя бы рис правильно сварить, да? Хотя бы в этом.
0: Даже есть набор, где рис...

0: очень дорогая
1: цены,
0: штука.
1: Цены я не увидела пока.
0: И, ладно. Но у меня суши так себе получилось. Я как раз сказал, что плов. Так что, по сути дела, суши базука – это как вот эта форма для роллов, да? Идеально. Очень идеально, кстати, штука для домашних вечеринок, где хочется сказать, сегодня у нас суши-ресторан. А через 10 минут уже метаешь роллами из базуки.
1: Это вечеринка века. Если ваша вечеринка не похожа на эту, не пытайтесь меня приглашать.
0: Не приглашай. Это шоу «Разбудил Вики». Саймон и Катя.

0: прогноз на DFM.
1: Оу, да! Come on!
2: Рэп-прогноз.
1: Приветствую жителей D-вселенной. Сообщаю вам, все будет офигенно. На шоу разбудилники настройся, расслабься и ни о чем не избавляйся.

0: Одеваемся теплее. Всего 16 градусов, столица 8 минут и облачно. Максимум сегодня плюс 19. После обеда дожди.
1: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7441. 16+.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар.

0: Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: О, СТД Петрович, Санкт-Петербург. Огранд 106 784 754 56 55.
3: Тачку быстро подберет.
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто. Мы в сети. vk.com/dfm.
5: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, салютики, дорогие ди-человеки. Говорят, синдром приближающегося отпуска – это когда прикладываешь паспорт к турникету метро вместо тройки. А наше чемоданное настроение – это потусоваться с тобой в шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мэри Окуланджа.
1: Вот самый Саймон. И даже радиоведущим известно такое, когда в голове проговариваешь, мысль звучит, ну, просто отлично. Mm-hmm. Вот я еду сегодня утром, проговариваю в голове примерно такое. Поверните, пожалуйста, налево к шлагбауму. Открываю рот, поверну к шлагбауму. Пожалуйста.
0: Мне это очень знакомо. Почему я заранее уже начинаю проговаривать то, что хочу сказать?
1: Да.
0: Потому что рот всегда подводит.
1: Ну, бывает такое. Особенно, конечно, я всегда прочитываю, если какое-то мероприятие. Да, сценарий обязательно нужно прочитать вслух. Не про себя. А также это работает с некоторыми шутками. Думаешь, вот сейчас вот такая шутка в голове. Озвучиваешь, а в ответ тишина.
0: Ты понял, что тут никто смеяться точно не будет.
1: Вообще неудачно даже сформулировал ее.
0: Даже если в зале будет сидеть твоя мама, ей смешно не будет.
1: Ты проговариваешь, да?
0: Да, да. Но видишь, но оказывается, надо еще раз три проговаривать. А то один раз, одного раза часто бывает мало. Ну, для меня

0: по крайней мере.
1: Да.
0: У меня же рот всегда вообще, то есть я хочу говорить по-русски, а африканские корни выскакивают, и меня как бы избивает с толку.
1: Это твое определение, которое ты дал сегодня журавлю, я, честно говоря, хочу много раз проговорить вслух. Журавль — это надувной летающий объект. Запомнили.
0: А кто не успел это послушать, я перепутал с дирижаблем.
1: С дирижаблем.
0: Бывает.
1: А вслух зачитаем ваши заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом можно оставить здесь, а можно в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить.
0: Угу. Действуй, а пока ты действуешь, мы прослушаем одну песню и вернемся. Обещаем. Это шоу «Разбудилники».

0: они сказали, что где-то мама у них фестивалит.
1: Да, мама
0: до сих пор не вернулась.
1: Отдыхает в Судаке, mm-hmm. правильно, да?
0: Да.
1: Вчера, позавчера папа как бы сделал попытку ее разбудить. Теперь вся семья...
0: Вернуть домой.
1: Да, вся семья подключилась. Дочь Александрина и сын Андрей. Ну что ж, теперь отправляем. То есть, а чем отправим-то? Голубем или как?
0: Не знаю, миндальной связью.
1: Миндальной связью. Окей. Так, заливаю связь. У меня сейчас связь будет в аппарате. Так, залил. Вот, может быть, этот трек маме разбудит. Поехали. Yeah. Come on. Come on. Come on. Давай.

0: кто-то хочет остаться тусоваться. Мать домой не вернется там у них.
1: Ой-ой-ой.
0: Доброе утро, Катя и Саймон. Привет, хорошего вам дня. Вот так просто пожелала Полина Лисовая.
1: О, нам очень приятно. Зиба-зиба. Мы тебе желаем того же самого. Е-е-е. А, не, погоди. А, все.

0: Рики.
1: У Рики, как я понимаю, это мама в судаке, да? А у Рики, а у моря...
2: Ой, ну ты тролль.
1: Ну, ладно. Дальше пишет нам Николай. DFM, привет, Катя и Саймон. Вы лучшие. О, зиба-зиба. Привет из солнечной Читы. Вы умеете поднимать настроение. Вот это продолжает он.
2: Это наша работа.
1: С комплиментом.
2: Ну, сделаем... Я отвечу как супергерой.
1: Да, все делаем душой.
2: Не благодари, это наша работа.
1: Да. И зиба-зиба тебе за комплимент.
2: Привет, разбудильники. Разбудите меня, Александра из Ижмы. Сегодня первый день после отпуска. Ух, Саша.
1: Ой-ой-ой.
2: Никак не могу проснуться.
1: Ой-ой-ой.
2: Нам это только предстоит.
1: Саша зовут, да?
2: Угу.
1: Саша, не геройствуй. Просто входи медленно, потихонечку. Понимаешь, входи медленно.
2: Правила жизни Саймона.
1: Да. Вот, не торопись, медленно и верно. Вот, ты дойдешь. Вот, так что все нормально. С возвращением. Поехали.

0: ковбойскую шляпу.
1: Изображаться ковбоя, да? Как будто танцуешь на лошади.
0: У нас игра впереди. Телефон прямого
1: эфира. А что за пауза была?
0: Я просто цокнула. У женщины бывает, знаешь, в моменте хочется просто цокнуть недовольно. Рандомно. Вот у меня был тот момент.
1: Ты африканцу лучше объясни, что такое цокнут.
0: Это вот так.
1: А у нас...
0: Типа недовольство.
1: Блин, а у африканцев... Вот.
0: Как будто макаронку, да,
1: всасываете?
0: Интересно.
1: Подсокнула, теперь давай.
0: Игра впереди, телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони, поиграй, забери фирменный мерч от радио DFM.
1: Да, придется не цокнуть, а просто с нами поиграть. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудильники».
1: И, Кат, давай разок еще напомни номерок.
0: 8-495-956-101-2.
1: Угу. Теперь запомни номер и запомни. Включи тусовку.

0: Мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опционально до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
2: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.
3: Потому что радио DFM. DFM.

Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн,

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые.
2: Эй, коничива, ди люди. Мы здесь расщепляем утреннюю хандру на атомы. Бодро пожаловать в хандрагонное шоу «Разбудильники». Здесь отрадненка и хандрагонщица Катя Бодрова.
3: Самый популярный африканец России, диджей Саймон.
2: Ух ты! Играем фейканутые, игра, которая подарила нам такие, такое растение, или даже такие растения, как кринжовник и архидуванчик.
3: Кринжовник — это вообще наше все. Будем придумывать кое-что другое совместно с нашим игроком. До нас дозвонился Динар из Казани. Динар, привет.
2: Привет, Динар.
3: Динарчик, вот отключи, пожалуйста, громкую...
4: Доброе утро.
3: Громкую связь отключи, пожалуйста, а то мы себя слышим. Нет, не очень, как будто... Чтобы разговор клеился. Все, кажется, услышала.
4: Так лучше?
3: Да, так лучше.
2: Да, мы уже склеились, да.
3: Как я хочу в Казань, Динар. Ну вот, что, вот скажи что-то, что вот прям вот не оставит мне шансов, и я скажу, все, беру билеты. Вот что должно заставить меня поехать в Казань в первые дни отпуска?
2: А ты не была сюда?
3: Да ни разу. Да.
2: Ну, там Кремль, как очень красивый Кремль. Так, Динар, что скажешь?
4: Казань, как Москва, только...

0: без пробок.
1: Все,
2: лучшая реклама, да?
1: Покупай билеты, смотрю.
2: Кстати, он менялся, то есть я много раз уже был в Казани, и после универсиады вообще город вообще стал реально другим.
1: Ну, еще круче.
2: Я его очень люблю, вообще Казан, да, вообще.
1: Ладно. Минутка любви к Казани закончилась. У нас дальше минутка флирта, ребята.
2: Нет, флирт уже был сказан с городом Казан.
1: В игре «Фейканутый». Что будем придумывать? Такой фейканутый флирт по-настоящему. Всякие комплименты, возможные подкаты, на которые в реальной жизни мы не осмелимся, а вот придумать в качестве бреда, это пожалуйста.
2: То есть фейканутые комплименты в виде для флирта?
1: Да.
2: А, окей.
1: Динарчика, выключи, пожалуйста, громкую связь. Суть по всему не выключил.
2: До конца не выключен, да.
0: Я выключил.
2: О, отлично. Ну что ж, у нас по очереди Катя пойдет, да? И, Динар, ты уже готов к игре или надо? Пусть мы вдвоем пройдем, чтобы ты лучше понимал, что будем делать.
0: Давайте попробуем.
2: Окей, значит, Катя, я и Динар. Вот в таком порядке пойдем.
1: Всего одна минута, ребята, поэтому 3-2-1. Флиртуем. У тебя такой плотный график. Я бы вставила в него свои задачи.
2: О, потрясающе.
1: Спасибо, спасибо. Вау. Опыт.
2: У меня попроще будет. Какая у тебя красивая глабелла.
1: Я помню, что это.
2: Глабелла – это расстояние между бровями. Так, все, Динар.
0: Ты такая же дорогая, как сотый бензин.
2: О, соточка. Вообще, бро.
1: Ты как французский сыр. Мне тебя всегда мало.
2: О май гад, слушай, потрясающе. У меня опять попроще будет. Какая же прекрасная у тебя асимметричное лицо.
1: Никогда в жизни не говори этого.
2: Серьезно, да? А, вот это я бы никогда не говорил в жизни, а вот для флирта.
1: Динарчик.
0: Из нас двоих ты не самая страшная.
2: Да, забирай приз. А мы хотели еще один круг, да?
1: Да, давай, кстати.
2: Круг почета, давай.
1: Я с тобой, как бабушкина рассада, схожу.
2: Рассада. А я хотел сказать, ой, какой шикарный кончик носа.
1: Такого комплимента мне, кстати, еще никто не делал.
2: Да? Но Динар красавчик, да, вообще?
1: Ну, Динар явно из нас двоих не самый страшный, действительно.
2: Как король флирта, блин.
1: Ты король флирта. За это побеждаешь и получаешь фирменный мерч от Radio DFM. Спасибо тебе, Динар.
2: Все-таки цель флирта такого, это же чтобы привлечь внимание, да?
1: Ну да, конечно. Динар, у тебя такой красивый фирменный мерч от радио DFM теперь.
2: Даже не просто мерч называется теперь, да?
1: Мерчище.
2: Мерчище. Ну что ж, Инна, привет, у тебя есть ровно 9,5 не недель, а секунд.
0: Передаю привет всей Казани, особенно своим родственникам.
2: Коротко, ясно.
1: Спасибо, Динар. Казань, включу тусовку.

0: Дорогой дневник, почему в русском языке слово «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «все в порядке» и «не стоит извинений»?
1: Разбудильники на радио ДФМ.
2: Мысли вслух.
3: Мысли вслух.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM, и кое-что, без чего наше шоу называлось бы по-другому. Например, «Усыпальники». Это диджейский пульт, конечно.
3: «Усыпальники».
2: Саймон его включил, вертушки оттестил и готов презентовать рубрику «Микстура Саймона». Здесь Сай готовит миксы на разные темы, посвященные отдельным артистам, отдельным жанрам и даже событиям. Что сегодня?
3: А сегодня поколбасим по дэнс-холл. Дэнс-холл – это музыка, танец и целая культура из крошечной Ямайки, у которой миллионы поклонников по всему миру, и в том числе в России. Дэнс-холл возник где-то в конце 70-х на основе регги и идет в комплекте с солнцем. Поэтому лови витамин D под мой

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М-70» и «Москвич М-90».

0: Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвиче М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что

0: Latina say?
1: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Забудь о муках выбора, что посмотреть. Есть рубрика «Киносай» и годные кинорекомендации.
2: Да. Сегодня в «Киносай» один фильм и один сериал о мужской и женской дружбе. А если ты ищешь кино дольше, чем смотришь, как Катя уже подметила, тогда загляни ко мне в мой мессенджер DJ MC Simon. Помогу с подборками. Ну что ж, начнем с кинчика о мужской дружбе. Пожалуй, один из лучших фильмов этого года. Основание на реальных событиях. Мечтать не вредно.
1: Yeah.
2: Спасибо, Катя, за рекомендацию.
1: Тот редкий случай, когда я порекомендовала Саймона кино.
2: Да, я посмотрел, но на постер, окей, это на долгий ящик. Потом посмотрю. И Катя приходит, это же вообще нормальный кинчик.
1: Да.
2: Да, как он тебе в целом?
1: Обожаю очень классное мотивационное кино, которое дает нам вспомнить о том, что если ты совершил одну ошибку, точнее, попытку в осуществлении своей
2: мечты. И ошибку в том числе, да.
1: И ошибку в том числе. И что-то не получилось. Ты такой, ну, к сожалению, не мое. Посмотрите на этих парней.
2: Да.
1: Сколько лет они били в одну и ту же цель.
2: Вообще.
1: Сколько препятствий преодолели и в итоге все-таки выиграли эту жизнь.
2: Да. Но если вкратце о сюжете, да, то есть для меня слоган этого фильма — это два французских неудачника, один баскетбол и ноль связей. Сейчас объясню почему. То есть это невероятная история о том, как продавец в магазине и уборщик аэропорта решают стать спортивными агентами и ворваться в баскетбольный мир больших денег NBA. Правда, вместо денег у них только смекалка была, да?
1: И долги.
2: И долги, наглость и вера в себя, вот самое главное.
1: Да, вера в то, что ты делаешь.
2: Да, фильм потрясающий, так что рекомендую от всего сердца, черного перца.
1: С классным юмором, кстати.
2: Да, юморной и вообще, ну, по вайбу 1+1 напоминает.
1: Что-то такое, да.
2: Угу. Ну что ж, переходим к следующей работе.
1: Интересно.
2: Да, напоследок новый сериал, который, наверное, сняли, чтобы, наконец, люди перестали думать, что нет женской дружбы.
1: Ну, наконец-то.
2: Есть же женская дружба,
1: конечно,
2: да?
1: Конечно.
2: Есть, да? Окей, мы как раз верим. Фильм, сериал, точнее, называется «Вместе до конца».
1: «Вместе до конца».
2: Ты не смотрел?
1: Нет.
2: Ух ты, тоже с Марком, и боевик здесь есть, и приключения. Вообще.
1: Все мои любимые жанры, так.
2: То есть, на постер смотришь, думаешь, девчонки, наверняка для лейдис. На самом деле, мужикам тоже есть что ловить в этом сериале. Вот так я скажу об этом сериале. Это боевой сериал о пуленепробиваемой дружбе между бывшим адвокатом и киллером. А теперь скажи мне, если вдруг ты узнаешь, что твоя лучшая подруга является киллером, что бы ты сделал?
1: Я начала бы ее бояться, как бы.
2: А если уже поздно уже бояться, если она тебя уже втянула, то есть в трэш?
1: Ну что, пойду с ней до конца.
2: А, как в этом сериале, да? О, значит, сериал про тебя и лучшую подругу. По сюжету, две лучшие подруги, вот, которые знают друг о друге все, якобы, да? Кроме того, что она, одна из них, да, наемный киллер. Но после проваленного заказа им приходится сбегать по всей Европе от загадочного мужика из прошлого. Но вот такая женская дружба.
1: От бывшего, что ли? Это всегда загадочный мужик из прошлого.
2: Да, посмотришь, поймешь. А так что вот женская дружба. Сначала шопинг, а потом киллерский квест. И ой, все.
1: Я нашла себе сериал на вечер.
2: Да, называется «Вместе до конца». Сериал свежий этого года. И кинчик «Мечтать не вредно». Рекомендую от всего сердца черного перца и от корсетки Кати.
1: Приятного просмотра.
2: Yeah.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Приветствую жителей Дивселенной. Сообщаю вам, все будет офигенно. Нашел разбудильники, настройся, расслабься и ни о чем не беспокойся. Даже если дождик льет или что-то не по плану идет, кофе в большую кружку налей и пой как акула. Давай веселей.
0: Погода.
3: Ну, лучше прихватить с собой зонтик. Плюс 17 в столице в эти минуты. После обеда обещают дождь. И максимум на сегодня 19 градусов тепла.
0: Реклама.
4: Мобис Кар Автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобис Кар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобис

DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ, и сегодня мы выяснили, что Саймон никогда не врал в резюме, просто потому что его никогда не писал.
2: Никогда.
1: А также узнали, что журавль — это надувной летающий объект. Официально.
2: А дирижабр — это что?
1: Да, это птица, походу. Да. Все поменялось в этом мире. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорят в мультфильме «Тимон и Пумба», версии для взрослых, «Акуна Матата», всем либидо без проблем.
2: Надо песню, кстати, перепеть, если что, и выпустить. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, народ. Пусть сегодня все складывается так же легко, как грязная посуда в раковине. Ну что ж, до скорой встречи. Везде в соцсетях я диджей MC Саймон латинскими буквами. Люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

друзья, всем привет! С вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Собрал вам отличную компанию в ближайшем часе. Боб Синклер, Леонид Руденко, Кельвин Харрис. Я открою вам маленький секрет. Вы, наверное, не знали, почему Синклера зовут Боб. Да все очень просто. Лучшего друга Боба зовут Спанч. Вот он и решил таким образом поддержать дружеский союз. Спанч, Боб, Синклер. Квадратные штаны. А вот мои штаны, к сожалению, не квадратные. А еще лучше, они недорогие, в отличие от музыки, которая звучит на радио DFM. Она бесценна. Погнали!

Настало время поиграть и выиграть наш фирменный мерч от Радио DFM. Плюс 7495-956-1012. Если у вас есть деньги, слава, яхты, то звонить мне не нужно. А вот если вы всю жизнь мечтали о подарках от чистого сердца и с душой, то набирайте мне прямо сейчас. Плюс 7495-956-1012. Я жду, я весь в ожидании.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. On DFM.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров. Озон.

0: Порядок 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
5: Категория 16+.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: У нас на проводе Динар из Казани хочет сразиться со мной за фирменный мерч. Привет, друг, как твое настроение?
1: Все прекрасно, вашими молитвами, спасибо.
0: Спасибо огромное, молись, я тоже буду. Динар, расскажи мне три вещи, которые должен уметь идеальный агент недвижимости.
1: Поставить грамотную речь, расположить к себе и делать комплименты.
0: Здорово, а вот сейчас мы проверим. Давай теперь поиграем. Слушай вводную, Динар. Представь, что к вам в Казань приехал Брэд Питт. Он влюбился в ваш город и хочет купить у вас недвижимость. Теперь тебе нужно продать ему самый роскошный пентхаус в Казани. Это коммунальная комната, 16 квадратов, с 6 соседями. За 30 секунд, Динар, назови мне 5 причин, которые заставят Брэд Питта купить роскошные апартаменты. Ты готов?
1: Да.
0: 3, 2, 1. Дерзай, Динар, погнали.
1: Дружный коллектив, невероятные виды на город.
0: Ага.
1: Так, постоянно вкусные.

0: Еда дома.
1: Так.
0: И прогулки по вечерам.
1: Последнее.
0: Так, свежий воздух.
1: Динар, я тебя поздравляю, мне очень понравилась особенно коллективная тусовка, вкусный плов, и осталось тебе сдать мою однокомнатную квартиру в Люберцах, мне кажется, это будет гораздо проще. Кому будем передавать приветы?
0: Всем моим коллегам, строителям, ребят, всем здравствуйте, обычно все техники все слушают DFM.
1: Спасибо. В коммунальную комнату ты не будешь никому привет передавать?
0: К сожалению, к счастью или к сожалению... Таким не имею, такой не имею.
1: Брэд Питт тебя очень ждет, друг мой. Погода. Теперь о погоде. В столице за окном у нас плюс 17 градусов, облачно, без осадков. Завтра в Москве плюс 21 градус, местами небольшой дождь.
2: Реклама. Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Хочу

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Доставим на дом точно ко времени. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь...

Рубрика «Курим насмех». Пассажир такси эконом-класса в Москве был шокирован, когда на просьбу сделать музыку потише водитель вышел из машины и исполнил арию «Фигаро» вживую прямо на светофоре. Оказалось, солист Марианского театра подрабатывает в часы затишья таксистом. Честно, я бы поставил бы 5 звезд. Ну, прикольно. Едешь, просишь включить кондиционер, а получаешь вибрато на 3 октавы. Я вот прям сегодня доеду и напишу в поддержку, попрошу, чтобы добавили опции «Выбор тембра голоса» или «Акцент». Акцент можно было добавить. Нет, у нас лучше акцент убрать. Так будет круче. Но нас, друзья, ни о чем просить не нужно. Мы как поднимали настроение классной музыки, так и будем поднимать. Это радио DFM. Не переключайтесь.

Ну что, теперь давайте поиграем. Будем дарить вам наш фирменный мерч от Радио ДФМ. Номер нашей студии очень простой. +7 495 956 1 2. Как говорится, лучше один раз поиграть, чем 100 раз дозвониться. У нас все реально и по-настоящему. Набирайте прямо сейчас. +7 495 956 1 2. Я жду.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Иван из Томска до нас дозвонился, хочет сразиться за фирменный мерч от Радио ДФМ, а мы ему в этом поможем. Привет, друг, как твое настроение?
1: Замечательно, несмотря на дождливую погоду за окном.
0: Я очень за тебя рад. Иван, расскажи мне, идеальная женщина, три вещи, которые должна уметь.
1: Слушать, любить и понимать.
0: Тебя слушать, да, или меня?
1: Вторую половину, естественно, меня.
0: Нас, и главное тебя, конечно.
1: Твоя женщина.
0: Спасибо, спасибо за проницательность, друг мой. Ладно, давай теперь поиграем. Слушай вводную, Иван. Ты приехал к себе домой, а у тебя в ванной комнате лежит сама Анджелина Джоли. У тебя начинают играть очки. С минуты на минуту должна приехать жена. За 30 секунд назови ей 6 причин, которые заставят Анджелину покинуть твои хоромы. Вот что ей нужно такое сказать, чтобы она пробкой вылетела из твоей ванны. За 30 секунд 6 причин. Ты готов?
1: Пробуем.
0: 3, 2, 1. Погнали.
1: Горячая вода бежит, холодной нет.
0: Ага.
1: Из крана побежит зеленка. Из соседней комнаты выбежит злая собака.
0: Так.
1: Бежим.
0: Еще два.
1: Сейчас не жена.

0: прибежит злая соседка, которая расскажет жене.
1: Да. И последнее?
0: Ну и последнее, у меня нет чем тебя вытереть. Иди уже отсюда.
1: Тебя нечем тебя вытереть. А я бы с удовольствием хотел бы ее вытереть. Иван, я тебя искренне поздравляю. Вот это томское гостеприимство во благо семьи. Все во благо тебе семьи. Дарю тебе нашу фирменную кружку. Кому будем передавать приветы? Все, кроме Анджелины Джоли.
0: Ну, привет, конечно, естественно, нашему любимому городу Томску, сибирским Афинам.
1: Угу.
0: Ну, и всем-всем большой-большой привет. Не надо унывать, если вдруг за окном так же идет дождь, как у меня. Он когда-нибудь кончится, и у нас снова появится солнце, и будет тепло и красиво.
1: Правильно говорит Иван.
2: Погода.
1: Теперь о погоде. В столице за окном у нас плюс 17 градусов, облачно без осадков. Завтра в Москве плюс 21 градус, местами небольшой дождь.

0: Рубрика «Курам насмех». 78-летний мужчина пришел в банк оформлять ипотеку на сожителя, которым оказался голубь Гриша. Пенсионер аргументировал это тем, что Грише нужно гнездо, а он является стабильным заемщиком, так как каждый день приносит по копеечке. Я бы очень хотел бы посмотреть на кредитную историю голубя и как он ее портит. Конечно, банк отказал, сославшись на отсутствие паспорта. Блин, а то, что это голубь, никого не смущает. А знаете, как отказал бы я, придя ко мне Гриша? Я бы сослался на то, что у голубя слишком высокий риск миграции в теплые края. Ну а вы, друзья, тоже можете рискнуть, поиграть и выиграть наш фирменный мерч от Радио DFM. В ближайшем часе розыгрыш подарков. Никуда не уходите.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А ты дергала хобот слона, да?
3: Ну, трогала.
2: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
3: Да.
2: Наждачная, да?
3: Ну.
2: Шуршавый, да?
3: Ну и немножко влажный.
2: Нет, слони, кожа не влажная. Что за слон
3: да,
2: ты нашла?
3: Да, он просто в водичке стоял.
2: Ты уверена, что ты слона гладил?
3: А он... Мне сказали, что это слон.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы. И самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Решаем все очень просто и легко. Берем телефон, звоним и получаем подарки. Да и все. Плюс 7-495-956-101.2. Как говорится, фирменный мерч от Радио DFM сам себя не подарит. Я подарю. Плюс 7-495-956-101.2. Звони.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru.
11: 12+. Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
5: Категория 16+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: А дальше тусовка.
13: On DFM.
6: Потому что...

0: проводе хочет побороться за фирменный мерч от Радио DFM. Ань, привет, дорогая, как твои дела?
1: Отлично.
0: Здорово,
1: я
0: очень рад.
1: Я очень рада, что я дозвонилась.
0: И я безумно рад, с утра тебя ждал. Ань, расскажи нам, что такое идеальный мужик? Три вещи, которые он должен делать.
1: Ну, он должен быть идеальным по всем параметрам.
0: Вообще все должен уметь делать.
1: Все.
0: Абсолютно.
1: Все, абсолютно все.
0: Я тоже так считаю про девушек. Ладно, давай теперь поиграем. Слушай вводную. Ты выходишь с работы, и тебя встречает Антонио Бандерас на Феррари и зовет тебя в Монако. Представила?
1: Представила.
0: Да, ты такая вначале: хо-хо-хо, Антонио, привет! Вот, но потом ты поняла, что у тебя есть такой мужчина, который ждет тебя дома, и тебе нужно отшить Антонио 6 раз за 30 секунд. Что нужно сказать Антонио, чтобы он отвалил? 6 раз. Ты готова? За 30 секунд.
1: За 30 секунд, ну да, наверное, готова.
0: Нужно просто отшить Антонио 6 раз. Погнали, 3, 2, 1.
1: Антонио, кофе невкусный, у нас некуда ходить. Антонио, у нас нет вкусной пиццы. Антонио, вам пора в свое Монако, вас ждет жена.
0: Так, давай еще два.
1: Антонио, вам пора на съемку. Антонио, вас ждут друзья.
0: Ань, дорогая моя, я тебя просто искренне поздравляю, потому что, знаешь, он уже не полетел никуда, он летит домой, он едет в Видное на шашлыки, заедает свое горе без тебя. Дарю тебе нашу фирменную кружку, можешь по голове, можешь шандарахнуть, когда он придет, какую-то грань. Кому будем передавать приветы?
1: А я хочу поздравить своего сыночка. Ему сегодня 17 лет.
0: Вау.
1: У меня уже совсем взрослый, да. Ой, смотрю и думаю, как же быстро он у меня вырос.
0: Да, летит в Монако. Кому еще?
1: Я хочу передать своей дочурке, которая рядышком, которая за меня безумно переживала и считала все мои попытки отшить Антонио. Зовут ее Дашуля.
0: Отшили, ага.
1: Так.
0: Даша вырастет и тоже будет отшивать. И?
1: Да, теперь будет уметь отшивать грамотно.
2: Да.
1: Вот. Ну и всем, кто меня слышал, узнал, мужу своему, который на работе сейчас активно трудится.
0: Ему повезло.
1: А я отдыхаю. Да, я отдыхаю, и мне тоже повезло.
0: Все, Аня пошла отдыхать. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не умею готовить, и вам, конечно, не советую.
3: Погода.
0: Теперь о погоде. В столице за окном у нас плюс 17 градусов, облачно, без осадков. Завтра в Москве плюс 21 градус, местами небольшой дождь.
3: Реклама. Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург, ОГРН 106-784-754-56-56.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения.

0: Тиамо. Твой персональный подбор каждый день 18+.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Kadvor.ru.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: нет, Леночка, let's get it started в эфире радио DFM, потому что классно, горячо любимо и в удовольствие. Ну а что до новостей, то вы не поверите, в Санкт-Петербурге придумали, как бороться с мелким мусором на улицах и создали умную кормушку для птиц. В чем же тут связь, спросите вы? Отвечаю. Когда пернатая, например, приносит в кормушку какой-либо предмет, то встроенные в нее мини-компьютер и датчики анализируют его, и ежели он действительно оказывается мусором, кормушка выдает порцию корма. Я вас категорически приветствую. С вами уже Артем Скоробогатый, и я буквально так же совсем скоро после специального сигнала буду готов вам в клювике принести наш фирменный приз. Но только если вы перехитрите меня в игрушке Fake News.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Ну что, дорогие друзья, время раскидать по полочкам новостные заголовки и выиграть наш фирменный приз. Кстати, сразу же после этого трека. Звоните. +7 495 956 101 2. Calvin Harris, Miracle.

0: нами на связи Наталья, которая работает. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Перерыв, да? Время поиграться немножечко на радио DFM.
1: Да, конечно.
0: Давайте. Фейк-ньюс. В случае победы обязательно подарим вам наш фирменный приз. Чего надо делать? У нас для вас готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я вам друг за другом озвучу. Да и вам тоже, дорогие друзья, давайте там не скучайте, пока мы с Натальей тут упражняемся. Ну а вы, собственно, Наталья, если определите правдивость хотя бы двух из них, приз ваш. Если нет, с вас фирменные приветы. Итак, вот как выглядит первый. В России во всех школах решили оборудовать корты для падала. Правдивый заголовок или нет? Как вы считаете, Наталья?
1: Думаю, нет, неправдивый фейк.
0: В Японии начали делать вывески на русском языке. А?
1: Правдивый.
0: И в Британии собаку вылечили от алкоголизма.
1: Фейк.
0: Нет, это правда. Да и вообще, знаете ли, аплодисменты. И с победой, Наталья! Вас с победой! Вы большая молодец. Почему? Потому что вы разобрались хотя бы с двумя новостными заголовками, но где-то заплутали. Неправда. В России во всех школах не решали оборудовать корты для падала. Тут вы оказались правы. Как и в Японии начали делать вывески на русском языке. Ну и да, в Британии собаку вылечили от алкоголизма. И слава богу, хочется сказать. Наталья, мы вас поздравляем. Вы большая молодец. Теперь настроение до конца сегодняшнего дня будет отменное, потому что вы испытали на себе магию радио. Забирайте наш фирменный приз и передавайте привет.
1: Хочу передать привет своим родным, своей дочке Яночке. Большой привет маме, мужу. Всем отличного настроения.
0: Чуть позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Так, надо с кем пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну вот что-то из этого.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО.

0: Время по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
3: Я слышу их через наушники. Помогите мне. Они все ближе и ближе.
2: В этой школе происходит что-то жуткое.
3: Одной мне не справиться.
2: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свериной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября.

Ну что же, прямо сейчас предлагаю перевернуть таки всем вместе календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом, дорогие друзья. Итак, в 1836 году в Париже торжественно открыли триумфальную арку. В 1954 году в Англии была опубликована первая часть знаменитой трилогии Джона Толкина «Властелин колец», которая называлась «Братство кольца». А в 1974 в Америке дебютировала игровая программа «Угадай мелодию». И только спустя 21 год как она также появилась в России.

0: ощущениям 21 и пасмурно, пока. А вот завтра 21 и местами дождливо.
1: Реклама. Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура. Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
1: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
3: Right now.
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.
3: DFM.

0: изумрудами и жемчугом превысил 600 граммов, что является беспрецедентным объемом для кораблекрушений в Средиземном море.
1: Где мое золото?
0: Всем бодрого доброго! Совсем скоро проверим вашу интуицию в игре «Что было дальше» и обязательно разыграем наш фирменный приз. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, а это...
2: Реклама.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: поводов для праздника пока. Самое время поговорить с Андреем. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей. Итак, что было дальше? У нас для вас есть самая нереальная, реальная новость. Я хочу это подчеркнуть. Прямо сейчас я озвучу ее начало, предложу следом три варианта концовки. Если выберете правильный, с нас фирменный приз от Радио DFM. А если ничего не получится, то, сами понимаете, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Договорились?
1: Да. Договорились.
0: В Южной Корее задержали одного из рестораторов, так как выяснилось, что в его заведении при приготовлении блюд использовали... Теперь многоточие. Вопрос. Что было дальше? Цветы, муравьев или мыло? Пожалуйста, ваш ход.
1: Мне кажется, муравьев.
0: С чего это вдруг?
1: Ну, все-таки Корея, экзотическая кухня. Может быть, что-то и...
0: Так, может быть, более экзотическим кажется мыло, а не муравьи, Андрей?
1: Ну, это отравление, как бы, химия. Ну, да, наверное, нежелательно было бы.
0: А цветы, ну, добавлять. Как-то совсем банально, да? Ну, трава и трава себе, да?
1: Да, да.
0: А

0: Этот вариант отпал, мне
1: кажется. В Южной Корее задержали одного из рестораторов, так как выяснилось, что в его заведении при приготовлении блюд... Андрей. Использовали муравьев!
2: Нехороший человек.
3: Иди сказать.
1: Да, ну это не Андрей, а вообще с победой, хочется сказать. Ресторатор там не самый лучший человек. О, ну уж очень экзотически все это выглядит и звучит. Андрей, все как и договаривались, приз теперь ваш, и мы ждем ваши фирменные приветы.
0: Ну, во-первых, хочу передать привет всей вашей радиостанции, вашему замечательному коллективу. Ну, а также городу Кисловодску и всему Кавказу.
1: Спасибо, Андрей. Приятно.

0: зиму на суточно-ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн. Мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория
5: 16+. В кино с 30 июля мистический хоррор «Школа призраков».
6: Призраки мне шепчут, что подсказки в школе.
5: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
7: Иди ко мне, девочка.
5: «Школа призраков» в кино с 30 июля. 18+.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть...

0: Ну что же, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, кратенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. Отметить сегодня можно день смены гардероба. Ну, или же день холодного кофе. Налить, значит, его себе и не выпить, чтобы оставить до завтрашнего утра и не заморачиваться с его приготовлением.
1: Падла, подловил.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 19 градусов и пасмурно пока. А вот завтра уже до 21 и местами дождливо, к сожалению.
2: Реклама. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
3: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей. Уэста до Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-780.

внимания и уж тем более внимания своих детей, то, возможно, это время к просмотру пришло. Мульт «История игрушек 5» стал самой кассовой лентой года. Анимационный фильм, ставший результатом совместной работы студий Disney и Pixar, собрал в прокате чуть больше 1 миллиарда долларов.

0: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
9: Категория 16+. Welcome back and right now.

0: Если любишь, так люби же, а не любишь, откажись. Если любишь, так люби же, а не любишь, откажись. Если любишь, так люби же, а не любишь, откажись. Откажись.
1: Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть таки наш фирменный приз. Дозванивайтесь в студию сейчас же. +7 495 956 101 2.

0: Будем надеяться, что с нами на связи прямо сейчас Грамотей Ангелина. Есть собственные аплодисменты. Ангелина! Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Ангелина! Давайте рассказывайте, не тая, что было по русскому языку, если вспомните.
1: Пятерки вообще.
0: Да! Одни только пятерки?
1: Ну, в основном. Со мной бабушка очень занималась. Она таким литературным языком разговаривала.
0: Ух ты, какая замечательная бабушка. Вы знаете, у меня были только пятерки по физкультуре. Так что я этим похвастать не могу.
1: Ну, это тоже хорошо.
0: Ну, как есть. Ангелина, давайте тестировать тогда вашу пятерку по русскому языку. Слово дня у меня для вас уже готов. Новостной заголовок, внутри которого предательски для вас или нет, сейчас мы это выясним. Скрывается слово, где вам нужно поставить правильное ударение. Если все хорошо, с нас фирменный приз. Если нет, с вас фирменные приветы. И приветы вашей дорогой и драгоценной бабушке. Договорились?
1: Договорились.
0: Гидромедцентр. Ангелина, сообщил, в каких таких округах или округах ожидается аномальная жара. А вот теперь выбирайте.
1: Округах.
0: Округах?
1: Ну, это логичнее звучит.
0: Ну, тогда с победой. Тогда с победой, дорогая Ангелина!
1: Спасибо огромное.
0: Слушайте, ну чувствуется, конечно, рука бабушки. Совершенно верно. Дело в том, что ударение в данном слове является подвижным. И в формах единственного числа падает исключительно на первый слог. А вот в формах множественного на последний и предпоследний. Так что правильно говорить еще раз. Как, Ангелина?
1: О кругах.
0: Пятерка. Это пятерка по русскому языку. И не иначе. Мы вас поздравляем. Спасибо. И с этим обстоятельством, и с тем, что вы теперь становитесь счастливым обладателем фирменного приза от радио DFM. Где приветы, Ангелина?
1: Я передаю привет своему мужу, нашей замечательной дочке Еве и моему замечательному, самому лучшему сыну Николаю.
0: А бабушке?
1: А бабушки, к сожалению, уже давно нет в живых, но я действительно очень рада, что она была со мной, когда могла. Это очень ценно.
0: Спасибо нашим бабушкам и дедушкам.

0: Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек New Religion. Это Bieber X и Faithless.
1: Второе место. Number two.
2: На первое место не смогли подняться, но тоже неплохо. Broken Strings, Alan Walker, Isabelle Melkman и Кэтрин Райан.
1: Первое место. Number one.
2: Ну а лидером прошлой недели снова стали Али Фабан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно. Без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Теперь

0: бизнесу быть. .банк.
1: ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дорогу.

0: Даже авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-03. 13-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
7: Я слышу их через наушники. Помогите мне. Они все ближе и ближе.
6: В этой школе происходит что-то жуткое.
7: Одной мне не справиться.
6: «Школа призраков». Кино с 30 июля. 18+.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
13: Up the next.
9: А дальше тусовка.
13: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Да-да-да, скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, ученые обнаружили новую планету, дорогие друзья, у которой есть все для появления земной жизни, а именно твердая поверхность, жидкая вода, а также подходящая температура и атмосфера, защищающая от космического излучения. Правда, находится она в 48 световых годах от Земли. Тем не менее, специалисты теперь вовсю ищут на ней каких-либо жителей.
1: Бог помощь!
0: Все на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
1: До скорого.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 22 и пока пасмурно, а вот завтра уже 21, и местами обещают дождливую погодку.
2: Реклама. Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет! Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Твой номер один, только он. Дима Билан.
4: Твой номер один.
3: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.

Да, ребята, как же мы все ошибались. Вы же тоже считали, что вот эти игрушки, которые недавно были на волне, которые называются Лабубо, очень страшные. Это просто какое-то массовое помешательство на чем-то странном. Так вот, появилась новость, что создатель этой игрушки заработал 26 миллиардов долларов. То есть буквально на чем-то страшном заработал. Если бы я знал это заранее, попробовал бы заработать на себе. Но ладно, мы тут не о деньгах говорим. Давайте поговорим о классной музыке. Впереди ее много, будьте уверены, это же DFM. Меня зовут Женя Кротов. Всем привет. Скоро продолжим.

Рабочий день в середине недели, когда ты уже сколько-то дней отработал, впереди еще столько же, и так уже непростая задача. Но когда ты решил, что можешь поспать поменьше и в целом будешь нормально себя чувствовать, ну вот эту ошибку, пожалуй, абсолютно все совершали, да? И тут, в этом часе, мы как раз об ошибках и поговорим, и, возможно,

0: Возможно, кто-то из вас выиграет мерч. Друзья, не совершайте ошибку. Пишите сообщение в любом мессенджере по номеру +7 965 115 51 15. Мы прочитаем ваше сообщение и потом случайным образом выберем человека, кто заберет наш фирменный подарок. Дерзайте! Ну и вопрос, вот так он звучит. Ошибки, которые вы совершаете снова и снова.
1: Радио ДФМ.

0: вопрос, ошибки, которые вы совершаете снова и снова. Сейчас несколько почитаем, а потом выберем человека случайно, кто получит наш подарок. Всем привет, это Саша из Самары. Все время забываю, куда положила паспорт, потом начинается квест по тому «Найди его дома». Вот недавно снова это пережила. Еще Лена из Краснодара нам пишет: «Уже лет 10 покупаю продукты голодные, а потом неделю думаю, зачем мне все эти оливки, манго, все эти фрукты. Но ничего, все в целом съедается». Всем привет. Самая стабильная моя ошибка – это лечь пораньше. В итоге там что-то 2 часа ночи, читаю какие-то сообщения где-то от кого-то. Зачем я это делаю? Лучше бы выспалась. И еще такое сообщение есть. Я каждый раз думаю, что смогу собрать мебель без инструкций, без каких-то подсказок в интернете. И каждый раз не получается. Кстати, я работаю сборщиком мебели. Это Антон сообщение прислал. Что ж, Антон, от тебя мебель, пожалуй, заказывать не буду. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Опять повторюсь, мы выбираем случайно. В этот раз повезло Лене из Краснодара. Лена, наш мерч отправляется именно тебе. Будешь хвастаться перед друзьями. Но вы свою возможность не упустили. В следующем часе мы еще одного человека такого найдем. Возможно, им будете именно вы.
1: Погода.
0: Ну, а в столице сегодня похолодало. Да, друзья, не хотелось бы такого. У нас еще июль. Впереди целый летний месяц. Дай нам тепла, пожалуйста. В эту минуту за окном у нас плюс 19 градусов. Местами небольшой дождь, он будет продолжаться. Вечером у нас плюс 17. Завтра, да, плюс 22 градусов. Тоже, возможно, и небольшие осадки.
1: Реклама. Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
3: Хочу.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Номер один.
1: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
3: DFM.
4: Right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

любимых людях. Вот это классно, кстати. Скажите своим любимым, как минимум, как сильно вы их любите. Также сегодня Международный день губной помады. Отмечается, девушки, про вас. Международный день разбитого сердца. О, ну, если вдруг у вас такое, что ж, вот вам. Наше тепло, наша забота, наша хорошая музыка. Но никому сердца разбивать не нужно, особенно прекрасным леди, потому что сегодня Международный день тигра, в которых они могут превратиться, если вы что-то где-то накосячите. Кстати, сегодня день поворачивания налево, вот этого нам тоже не надо. А вот хорошую музыку мы любим и дадим абсолютно всем. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов, это DFM. Продолжаем делать день лучше и раздавать наш мерч. Скоро поиграем, участвуйте непременно.

подумал я немного о том, что сегодня отмечается Международный день разбитого сердца, да, как вот говорил несколько минут назад. И, ну, я считаю, что так просто это оставлять не нужно. Нужно попросить прощения. И в этом часе я задам вам, друзья, вот такой вопрос. Как нужно попросить прощения, чтобы это точно не сработало? Присылайте свои сообщения в любом мессенджере по номеру 8-965-115-51-15. Мы почитаем ваши сообщения, некоторые в эфире, ну и, соответственно, какой-то автор из сообщений случайным образом получит наш мерч. Выдадим это через несколько минут опять же. Присылайте, пишите, не стесняйтесь, как нужно попросить прощения, чтобы это точно не сработало.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show. On DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим

0: Летом все сложится.
1: Цена на модель Denna 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
9: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
14: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
15: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: ваши сообщения, ваши ответы на вопрос, как нужно попросить прощения, чтобы точно не сработало. Сейчас почитаем, ну и случайным образом определим победителя, подарим подарок. Привет, ZFM, нужно начать с фразы «Ну, если ты обиделся, после такого можно уже не продолжать». Ответ гарантирован. Далее Олег пишет: «Самое плохое извинение, извини, но виноват вообще-то ты». Ой, ну это для многих, думаю, жизненная история, да? Всем привет. Можно попросить прощения сообщением в 3 часа ночи, потом сразу поставить человека в черный список. Очень эффективно. Человек, кажется, столкнулся с таким. Катя из Воронежа пишет: отличный способ добавить «забудь уже сколько можно». Я не забыла и ничего не забываю, пишет Катя. Добрый день. Настоящее извинение начинается с признания своей ошибки. Если вместо этого ты только ищешь оправдание, значит, ты своей вины не осознал. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Я думаю, этот человек все осознает, все слушает. И в этот раз повезло Кате из Воронежа. Катя, удачи на твоей стороне. Мерч тоже тебе отправляется. Ну, а я на этом моменте прощаюсь, друзья, до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Услышимся, увидимся. Далее встречайте Юлю Погой, Дим Попова. Они тоже постоянно что-то разыгрывают. Не упускайте возможности.
1: Погода.
0: Да, прохладно у нас сегодня на улице, конечно, плюс 17 градусов в эту минуту. Местами осадки, они будут продолжаться и далее, и погода в целом не изменится. Завтра у нас от плюс 16 градусов до плюс 22. Также небольшие осадки.
1: Реклама.
2: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-4-1, 16+.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
8: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
7: То кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
9: Ой, Стады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-17.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Right now.
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.
2: Потому что радио DFM.
3: DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже по 10 раз могу смотреть любимые фильмы и тоже слушать любимые песни на репите. Мы такие разные, но много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 29 июля. Это среда, между прочим. И сегодня у нас,
2: во-первых, жуткое полнолуние.
1: Это ладно, об этом позже. День заботы о любимых людях. Правильно. Полнолуние, не надо ругаться, нельзя ссориться, привлекать негативную энергию. Нужно заботиться и источать любовь. День персика, международный день тигра, день поворачивания налево. Так, не надо нам. Никаких налево, алло. Международный день губной помады. А это вот прям рядом стоит, да?
3: Соблазняет, отметить.
1: День смузи, международный день разбитого сердца. Что за праздник-то сегодня такой? И полнолуние, разбитое сердце, и поворачивание налево.
3: Искушение, одни искушения.
1: Становится нехорошо. Но при этом есть в Аргентине хороший праздник сегодня. День человеческих ценностей. Вот как раз. Все рядом тоже. И афиногенов день. Сегодня день финогена. Так, друзья, мы прямо сейчас вот решили с вами обсудить. У нас сегодня гость будет.
3: Да, во втором часе.
1: Совершенно невероятный. В рубрике «Нужны люди».
3: Режиссер, сценарист, продюсер. Антон Маслов. Ждем его в следующем часе.
1: Да, вот он, кстати, известен по фильмам и сериалам, таким как «Вампиры средней полосы». Кто смотрел? И.П. Пирогова. Я, между прочим, смотрела. «Вампиры средней полосы» мне почему-то не зашли. А вот И.П. Пирогова, честно говоря, все сезоны посмотрела. А чего там у нее? Так и отобрали ее контору-то?
3: Вот и узнаем из первоисточника.
1: Кстати, надо выяснить, где продолжение «Банкета». Я что-то не поняла. Она там какому-то мужику уехала в Питер, там дальше я потерялась, в общем. Ну вот, как раз видите, сегодня у нас нужный человек, который расскажет, что там на самом деле было. Даже если сезон не снимут, он мне тут сочинит, а я и поверю. Так, друзья, и поэтому у нас вопрос какой. Какую цитату из фильма вы используете чаще других? Вот. Ну, у меня, честно говоря, нестандартная цитата, но я ее часто произношу. Вот. Ну. Ну, как часто? Подружкам всегда совет через нее даю. Вот. Как приходить сюда и... Так ты мужик. А как сделать мне ногти, купить мне квартиру, машину, вывести меня из квартала? Так ты и не мужик вовсе. Откуда это?
3: Я тебе не скажу.
1: Это знает только наш поколение. Не грози Южному Централу, выбивая сок у себя в квартале.
3: О, ты вспомнила,
1: Ташики.
3: Чапнула.
1: Это Ташики говорила. Эштрей.
3: Да, у меня прям даже кадр сейчас из фильма в башке нарисовался.
1: Вот. Я до сих пор помню. Я, кстати, как выучила это в 12 лет, так я потом маме все время это повторяла. Она говорила, Юля, это некрасивые слова. Это что-то вообще, что откуда у тебя такие меркантильные пошлости в голове? А я прям обожала. Я вот цитировала этот сериал с утра до вечера. Так, ну что? Ой, какой сериал? Фильм. У тебя.
3: Моя фраза, если есть сомнения, значит, сомнений нет. Это фильм 98-го года, по-моему, «Ронин». Это фраза Роберта Де Ниро. Знаешь, вот если есть у тебя сомнения, значит, оно, в принципе, тоже сигнал к тому, чтобы принять какое-то решение.
1: А, кстати, вот эта вот фраза «Не грози Южному Централу», ее же можно... у нас же есть аналог этой фразы. Не учи меня жить, лучше помоги материально. Все. Друзья, обязательно пишите, какую цитату из фильма вы используете чаще других.
3: В группе Радио ДФМ ВКонтакте и номер для сообщений 965-115-5115.
1: Лучше мы сегодня, как всегда, суперстильная кружка ДФМ. Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, у нас тут вот 40 минут назад стартанула оленья луна. Это полнолуние, между прочим, и в Водолее это все дело происходит. День сегодня действительно очень сложный. Многие уже ощущают его влияние, ощущают вообще какую-то энергию очень сильную, которая буквально накрывает людей. И это совершенно нормально в этот период, потому что полнолуние, особенно если это оленья луна, очень несет разнообразные энергии. Не всегда, скажем так, позитивные. Но тут очень важно, на самом деле, понять, хорошо для вас это будет или плохо. Луна в Водолее зовет выйти за рамки, взглянуть на все чуть иронично, местами и философски. В эти дни может потянуть к переменам, свободному общению, новым идеям. Захочется выйти из шаблонов. То есть вот как-то, может быть, даже некоторые начнут думать, что-то нет, и работа мне это не нравится. И в личной жизни что-то уже все рутина, в горы надо ползти. Вот вы знаете, бывает такое в период подобных астрологических моментов, когда человека тянет на какие-то безумства.
2: Так вот надо прислушаться или пережить этот момент?
1: Нет, тут надо пережить.

этот момент и не принимать сгоряча никакие решения, это очень важно. Потом, сегодня у нас соединение Луны с Плутоном. Это превращает обычное эмоциональное полнолуние в настоящий рентген для отношений и амбиций. Плутон, он вообще обнажает то, что человек предпочитал все время не замечать. Там токсичную дружбу, работу без смысла, союз, который держится на привычке, а не на любви. Это неприятно, но честно. Вот эта честность сегодня, она будет во главе угла. А оппозиция с Юпитером и Солнцем во Льве превращает этот вечер сегодняшний в качели между «хочу» быть частью команды, или хочу быть сам по себе. Вот. Кто-то, наоборот, может быть, устал от чужих ожиданий, потребует личного пространства. А есть люди, которые устанут от одиночества и начнут стремиться к команде. То есть вот у кого как сегодня это будет проигрываться. И в этот день очень многим захочется бросить все, показать свой характер, заявить о себе, резко разорвать отношения, может быть, которые давно тянули вниз. Это день, когда тайное становится явным. Но это очень-очень важно. Сегодня все-таки не принимать решения. Не пытайтесь решить вопрос своим авторитетом. Не жгите все мосты на эмоции. Это очень-очень опасно в этот период. Не устраивайте скандалов на всеобщее обозрение. Не поднимайте грязную воду. Особенно вот когда начинают семью вовлекать в какие-то скандалы. Не надо сегодня... отсидитесь. Вот лучше это потом когда-нибудь. Ну, может быть, через месяцок, кстати, когда уже шлейф и кармических всех коридоров пойдет и так далее. Вот тогда можно решение принимать. Кстати, вспоминайте, что происходило с вами в этот же период, в 2014-2015 году, потому что могут быть повторения ситуаций. И это тоже такой момент, который нужно зафиксировать. Что можно и нужно делать? Перестаньте общаться с теми, кто вас использует, подавляет и манипулирует. Если сегодня эти люди проявятся, значит, это знак, что они вам не нужны. Если вот прям действительно сегодня кто-то будет вас выводить из себя. Если у вас есть какой-то проект, идея, и вы не решались, откладывали на потом, то сейчас самое время об этом вспомнить. Не обязательно прям сразу действовать, но вспомнить, продумать можно. Отстаивайте свои границы, и все идеи, которые пришли на уровне интуиции в полнолуние, способны полностью изменить вашу жизнь в самое ближайшее время. Поэтому сегодня максимально прислушивайтесь к своей интуиции. И, ну, тут уже такая эзотерическая история, постойте на соли. Обязательно сегодня потопчитесь. Вот прям в ванную себе соль так раскидайте, потопчитесь ножками голыми и прям мысленно отпустите весь негатив. Пусть новая фаза вашей жизни будет абсолютно светлой. Такие дела. Ну, что, я могу сказать только счастливого полнолуния? А на самом деле счастливого полнолуния не говорят, говорят безопасного полнолуния. Вот пусть все сегодня будет безопасно.

0: Ну что, друзья, сегодня мы обсуждаем тему.
1: Какую цитату из фильма вы используете чаще всего?
0: «Жаль, королевства мне мало, разгуляться мне негде». Ну, это из «Золушки». Значит, каждая еда – банкет, каждое выплата состояние, каждое построение – парад, не служба, праздник, чужие. Еще тут у нас вот «Когда доктор сыт, так и больному легче». «Формула любви», классика. Значит, дальше у нас «То, что нас не убивает, делает нас страннее». Фраза Джокера из «Темного рыцаря». И вспоминают еще: «Хочешь что-то сделать, сделай это сам». Зорг, «Пятый элемент». Что еще?
1: Да, вот, пожалуйста, пишите только фильмы, из которых эти фразы, потому что некоторые узнаешь, а некоторые, ну, совсем не всплывают в памяти. Вот Наталья написала такой список: «Сочка, ты крашена».
0: Ой, да. «Наши люди в булочную на такси не ездят». Да. Семен Семенович. И, кстати, да, когда кто-то говорит: «Я сейчас такси вызову», все сразу эту фразу начинают цитировать. Такие цитатами. «И когда я подумал, что завязал, они снова затащили меня обратно». А головной убор, между прочим, так не носит.
1: Вот, вообще, конечно,
0: это классика.
1: Цитаты, да, разобраны. Девчата, да?
0: Ну, естественно, да. Еще что есть?
1: «Время – деньги, как говорится. Когда видишь деньги, не теряй времени, куй железо, пока горячо, не отходя от кассы. И если человек идет, то это надолго».
0: Значит, «Джонни делится едой». Вот это когда кто-то пытается залезть в тарелку, сразу вспоминают Джой из сериала «Друзья» и, соответственно, повторяют. Вот, кстати, классика людей, которые любят все откладывать на потом. Спасибо большое Маргарет Митчелл и ее героине Скарлетт О'Хара за эту совершенно потрясающую фразу: «Об этом я подумаю завтра». Вот это «подумаю об этом завтра». А еще многие, конечно же, вспоминают мультик «И так сойдет». Дальше есть у нас тут сообщение.
1: Вот из мультика «Фигвам», «Индейская хижина» так называется.
0: У меня фраза «Да я тебе такое сейчас устрою» из сериала «Мама будет против». «Понесли ботинки Витю» проскакивает в разгар летних вечеров. Это когда в самый разгар вечера появляется какая-то неистовая идея у одного человека, и он озвучивает ее за столом. А у меня в последнее время, кстати, любимая фраза, когда кто-то сделал что-то хорошо, я говорю: «Вот теперь ты, поросенок мой, до дыру угодил». Ну, это уже из классики, мой до дыр. Так, ну что, друзья, обязательно собирайте какие-то цитаты из фильмов, которые вы используете чаще других, и подкидывайте нам.
1: На номер 965-115-515 в группу «Радио ДФМ» ВКонтакте. Но сейчас время для того, чтобы поиграть вместе с нами. Набирайте номер 8-495-956-101-2. It's showtime. Ago! Ago!

0: Итак, друзья, прямо сейчас мы будем играть в «Есть контакт». И кто с нами?
1: Вместе с нами Геннадий из Терновки. Это Воронежская область. Геннадий, приветствуем.
0: Геннадий.
2: Привет.
0: Здравствуйте. Ага. Мы решили сегодня дать вам второй шанс, так сказать, но поменяться ролями. То есть вчера вы объясняли слова, а сегодня мы будем объяснять вам слова. Вы можете выбрать себе напарника.
2: Не принципиально вообще. Вы оба молодцы.
0: Спасибо большое. Дмитрий, ваш очередь объяснять слова.
1: Я так и понял.
0: На старт. Внимание, погнали.
1: Геннадий, смотри, этот человек работает в шоу-бизнесе, и он как бы дает деньги на то, чтобы проект развивался, и находит всякие там ходы, чтобы вот-вот звезда выстрелила, что называется.
2: Продюсер.
1: Молодец. Есть. На кухне стоит бесполезная штука, но делает все, что угодно. Вот прям за
2: себя. Мультиварка.
1: Да, спасибо.
0: Полезная.
1: Так, и последнее. Ты знаешь, я не знаю, что это такое, но подозреваю, что иногда, вот смотри, на машине есть механическая коробка передач, есть роботизированная.
0: Автомат.
1: Да, автомат. И есть вот она.
2: Вариатор.
1: Да.
0: Есть. В смысле, ты не знаешь вариатор, даже я знаю.
1: Да.
0: Нормально. Ну, в общем, все сложилось идеально.
1: Да,
0: красавцы.
1: Мне просто фонетически еще одно слово напомнило, но я не стал его развивать.
0: Фонетически, да, Дмитрий. Я даже понимаю, какое слово вам это напомнило. И слава богу, что вы не стали это развивать. Ну, мы прямо сейчас, конечно, поздравим Геннадия еще раз.
1: Геннадий,
0: всю Терновку молодец. Поздравляем, какую звезду вырастили. И прямо сейчас еще 10 секунд вам на все приветы.
2: Всем привет, кто меня знает и кто слушает радио. Ребята... Звоните, дерзайте, играйте и выигрывайте.
0: Ура!
3: Есть контакт. Есть контакт. DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу. Разбудильники. Morning Show. DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
4: Легкий флирт, я считаю, в общем, допустим. Но когда я думаю о том, что мой молодой человек тоже с кем-то флиртует, я думаю, убью.
5: Ой, у тебя включается дракон из сериала «Игры престолов», да? Дракарис, да?
4: Да, то есть как бы и здесь опять такая ситуация, что типа я-то могу, я же себя контролирую, а вот там не знаю. Лучше не надо.
5: А почему так уверена, что сможешь контролировать? Иногда засасывает.
4: Тоже то верно.
5: Смотри, с кем.
4: Ну, меня никогда не засасывало, в общем. Я никого.
3: Вот ремикс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
3: Реклама.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и

0: Offshore с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L. 4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, собственно, продолжаем обсуждать нашу тему.
1: Какую цитату из фильма вы используете чаще всего?
0: Значит, хорошие сапоги надо брать. Вот это про все говорится. То есть кофточку, если кто-то вдруг... Что-то очень вульгарное какая-то. Вот зачем вам с таким декольте? Ну, зачем это?

0: как-то не прили. Значит, хорошая кофточка, надо брать, да. Вот из этой категории. Куй железо, не отходя от кассы. Значит, если, как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго. Детям мороженое, бабе цветы.
1: Классик вообще.
0: Абсолютно. Это вообще все. И вот самое главное, тоже популярное из бриллиантовой руки, которое тоже все абсолютно вспоминают где-то на отдыхе, это Русо Туристо. Облика морали. Перштейн. Ну и, конечно, не виноватая я, он сам пришел.
1: Вот и там все разобрано на цитаты.
0: Когда что-то невкусно, я просто с лицом брезгливым говорю, какая гадость это ваша заливная рыба. О, тепленькая пошла, когда отключили горячую воду, вспомнила именно эту фразу, когда вдруг тепленькая пошла. Мы вас любим в глубине души, где-то очень глубоко. Что еще?
1: Что это вы тут делаете, а?
0: Когда на работе собирают деньги, то я всегда проговариваю фразу: если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, я останусь без обеда. Вот это точно.
1: Редиска, нехороший человек, тоже вспоминает из фильма.
0: Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Вот такое часто произношу, когда какая-то женщина очень сильно меня достает. Если она же достает, то я говорю: оставь меня, старушка, я в печали. Также «Восток — дело тонкое». Это уже из, по-моему, «Белое солнце пустыни». Да. И все, кина не будет. Электричество кончилось. Кстати, вот кина не будет, электричество кончилось. Мы тоже часто все вспоминаем, мне кажется, когда что-то ломается. Или особенно, когда человек говорит: я сейчас все починю. 2 секунды, все будет. Знаете, и вот так вот закатывает рукава, как будто мастер, просто великий. Дальше, естественно, кина не будет, электричество кончилось. Когда мои близкие, собственно, готовятся ужинать, я говорю: кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Еще что есть?
1: И так сойдет, но это уже не кино, это мультфильм, вспоминают. Наталья пишет, когда спрашивают, кто это сделал или будет делать, говорю: Иван Федорович Крузенштерн, человек и пароход.
0: Девушки, уймите вашу мать! Это говорю я своим детям, когда, например, меня очень сильно что-то бесит. И «Ёшкин кот» тоже, кстати, из этого же фильма вспоминает. И «Извините, что помешал вам деньги прятать».
1: Да, это «Любовь и голуби».
0: Да. Кстати, я тоже часто вспоминаю из «Любовь и голуби» «Страшную весть перенес я в твой дом, Надежда, зови детей». И дальше можно сказать любую совершенно фразу. Ну и «Рожа у тебя, Шарапов». Вот, это если кто-то вдруг там хорошо погулял, на утро можно это сказать. Высокие, высокие отношения. Вот у нас на работе, кстати, как только кто-то начинает осуждать человека за специфический запах, вот, обязательно находится человек, который скажет: а кто не пьет, назови, я жду. Алкоголь вредит вашему здоровью. Ну и резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов.
1: Да, будет сложно выбрать какую-то фразу из всего, что нам прислали, но мы сделаем это обязательно, буквально через 2 минутки подведем итоги.

0: on DFM.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто забирает подарчик.
2: Обсуждали последний час следующую тему. Какую цитату из фильма вы используете чаще всего?
1: Я водителем такси работаю, почти каждый день говорю: «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса». Жениться нужно на сироте. Каждый раз, когда ругаюсь с тещей, повторяю эту фразу. Мы бодры, веселы, хорошо нам живется, друзья. А что это вы здесь делаете? Кино-то уже кончилось. Собственно, когда сидят дети долго у телевизора, всегда повторяю эту фразу. Здесь зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. Кстати, тоже обожаю повторять эту историю.
2: Управдом, друг человека. Я не трус, но я боюсь. Береги руку, Сеня. И за чей счет этот банкет? Повторяют часто эту фразу.
1: Высокие, высокие отношения. Это мы сегодня уже зачитывали. Вор должен сидеть в тюрьме. Вот такая фраза. Угостите даму спичкой, гражданин начальник. Тоже часто вспоминают. Но тут вообще практически все советские фильмы уже перебрали. И это безумно приятно. Ты суслика видишь, а он есть. Категорически приветствую, если часто использованная фраза, то, наверное, она не эфирная. Да, она не эфирная. Извините-ка. Я сегодня немного опоздал, так что уйду пораньше. Я всегда использую эту фразу челентано, когда опаздываю на работу, поэтому никаких проблем не возникает, все уже привыкли. Когда говорят... Да, там тоже, знаете, это тоже это из Ширли-Мырли. Слушайте, а у нас что, прям реально в Ширли-Мырли такая фраза есть?
2: Как
1: такая я тебе потом покажу. Ты просто чтоб понял, я даже, понимаете, я не могу ее сейчас в наше время прочитать, потому что это будет противозаконно. А там, видимо, есть эта фраза. Мне даже интересно, а как это вообще по телеку могут показать? Наверное, запикивают теперь. Так, еще что есть?
2: Детям мороженое, бабе цветы. И вот на его месте должен был быть я.
1: Когда пугаюсь, инфаркт миокарда. Вот такой рубец. Не учите меня жить, лучше помоги материально. Екатерина из Ростова-на-Дону пишет: брак – это добровольное рабство. Когда у человека есть цель в жизни, смерть ему не страшна. Если женщина что-то просит, ей надо непременно дать, иначе она возьмет это сама. Я все делаю по любви, отсюда все мои неприятности. Если человек идиот, то это надолго. Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить еще лучше. Ирина Беленкова все это написала. Здесь очень много от нее сообщений, поэтому в Ростов-на-Дону уезжает наша кружка.
2: Я, кстати, тоже предлагаю дать именно ей подарок. Сообщений очень много. Ирина, большая молодец, спасибо вам за комментарии.
1: Ну и, друзья, мы в ближайшие минуты ждем в гостях режиссера, сценариста, продюсера Антона Маслова. И зададим ему много самых разнообразных вопросов.
2: Про кино как раз и поговорим.
1: Вот обсудим, что ждет отечественный кинематограф в ближайшее время. Все, будет самое интересное в следующем части.
0: On DFM. DFM. Погода.
1: О погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве пасмурные осадки в виде дождя. Температура воздуха вечером 17-15, ночью 16-15. Завтра обещают до 22 градусов тепла и весь день дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Влажность 90%. Давление 742 миллиметра ртутного столба. Сейчас в Москве 17 градусов. Со знаком плюс.
0: Реклама.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают

0: Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
3: Твой номер один, только он. Дима Билан.
4: Твой номер один.
3: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
0: Мы в сети. vk.com/dfm

0: что, друзья, как и обещали, сегодня у нас в рубрике «Нужные люди» режиссер, сценарист, продюсер Антон Маслов. Поаплодируем.
1: Ребята, привет.
0: Общалась я с одним очень высокопоставленным человеком в кино, и вот он мне в свое время сказал: «Ты знаешь, продюсеров много, режиссеров много, актеров дофига, сценарист тот человек, за которым все охотятся». Вот здесь сценарист у нас как-то в серединке описан. А на самом деле сценарист – это самая ценная в кино профессия, так ли это?
1: Ну, абсолютно точно, потому что очень важно, с чего начинается история. История – это пик, ребята. Дальше уже нам приходится немножечко рихтовать, там раскрашивать, значит, туда-сюда двигаться, но история – это главное.
0: И, кстати, давайте напомним,

0: Но я снимал первый.
1: Первый. Кстати, он был самый классный. Ну, «Последний богатырь. Наследие». И по Пирогова.
0: Да.
1: Кстати, весь посмотрела. И вот хотела тут выяснить кое-что. «Многоэтажка», «Поехавшая», «Мужу привет». И сейчас, собственно, выходит фильм «Колобок. Последний богатырь». Да. О нем мы тоже обязательно поговорим. С ИП Пирогова. Значит, мы ждали сезон. Потому что там непонятно. Нас как будто подвесили. Она уехала к мужику в Питер. Или не уехала. Я что-то так и не поняла.
0: А вам как хочется.
1: Нет, ну простите, подождите.
2: Сейчас как продюсер

0: Да слушайте, все у нее хорошо. Женщине надо дать счастье. Вот и все. Я думаю, что это самое главное.
1: То есть закончилось все тем, что никаких больше булочек и никаких тортиков, счастье в мужике.
0: Я думаю, что счастье внутри. Вот ей как хочется, она завтра решит сама. Угу. Решу сама.
1: То
0: вот
1: есть
0: это
1: у нас
0: самое
1: нового
0: главное.
1: Сезона не будет, я правильно поняла?
0: Ну подождите, ну вы говорите про сериал, который уже 5 лет назад как закончился.
1: А мы ждем, а мы все ждем.
0: Ну, во-первых, мне приятно, что можно сделать какую-то историю.

0: Слушайте, ну, один из, потому что они все мои роднульки. Вот, и сейчас я снимал с ним еще одну историю, и с Юлей Пересиль тоже, это учитель фехтования, история про наших саблисток потрясающих. Ну, в общем, никуда я от Юрия Николаевича не уйду, пока он этого не разрешит, а он почему-то делает все так, чтобы я был с ним рядом. Ну, в общем, так.
1: И это мы только можем поддерживать на самом деле, потому что смотреть на него одно удовольствие. Это абсолютный гений, 100%.
0: Вы знаете, он гений в чем? Потому что он сыграл все мужские роли, все женские.
1: Все женские, да. И так как он, знаете, как он перевоплощается. То есть ему настолько веришь, что вот даже тот же городок пересматриваешь. Боже, ну какое попадание в образ. Это невероятно совершенно.
0: Когда вы говорите, городок пересматриваешь, это уже большое, в общем,
1: а вы знаете,
0: плюс.
1: Сейчас, между прочим, рилсы. То есть вот сейчас городок, он возвращается в рилсах. То есть если раньше смотрели по телевизору, то сейчас практически ты заходишь и где-то
0: ну, я понял.
1: Натыкаешь.
0: То есть Юрий Николаевич приходит домой после смены и еще рилсы делает. Я понял.
1: Нет, я думаю, что делают, конечно, это все дело не Юрий Николаевич. Он делает новые истории прикольные.
0: Да,
1: кстати, он же ведет очень хорошо свой блог, и у него там есть свои какие-то истории прикольные.
0: Не, ну он вообще, он еще же и столяр, он на все руки мастер, он прекрасно играет на гитаре, концерты дает. У него есть на мизинчике, есть же длинный ноготочек, который он никогда не спиливает, и, значит, всегда на гитарке, он всегда возит с собой гитару, то есть, когда мы там уезжаем куда-то что-то снимать, он приезжает, у него обязательно, ему нужно каждый день играть.
1: Ничего
0: играет
1: себе.
0: Играет он потрясающе, ребята. Он играет так вообще, не оторваться.
1: Вот нам это тоже надо показать в каком-то фильме использовать, мне кажется, обязательно.
2: Сюжет,
1: чтобы мы могли...
0: Его ноготок.
1: Если бы вы могли выбрать любого артиста из ныне живущих или уже умерших из мирового кинематографа, кого бы вы 100% сняли в своем кино?
0: Ирину Муравьеву.
1: Вчера только. Вы представляете, эта женщина в окне, это то, после чего я уснула.
0: Ну вот, то есть я, смотрите, конечно, всегда хочется поработать с какими-то мощными артистами, потому что мощный артист, это, ну, он тебя учит, просто он в ответ тебя быстро обучает очень, да, и, конечно, когда там ты работал с теми, с кем работали все великие там режиссеры, конечно, это всегда цепляет. Супер хочется поработать с женским образом, там Мэрил Стрип, конечно, это просто потрясающе. Но Избруев мне очень нравится, я бы очень хотел бы с ним поработать. Мне кажется, что есть великие. Они рядом с нами.
2: Ну, вообще, вы с уникальным артистом поработали, с Колобком. Вот о нем мы еще поговорим.
1: Обязательно в самое ближайшее время, друзья. Так что делайте громче, будет интересно.

0: Еще раз напоминаем, друзья, у нас сегодня великолепный гость. И это режиссер, сценарист, продюсер Антон Маслов. Поаплодируем.
1: Антон, здравствуйте. Да, привет еще раз.
0: Антон, ну вот как раз давайте подойдем ближе к вашему новому фильму «Колобок. Последний богатырь».
1: Класс, давайте.
0: Я еще не видела это кино.
1: Я видел, хорош.
0: Я вот не очень понимаю, «Колобок и последний богатырь», они как там контачат? «Колобок за богатырем бегает» или «Богатырь за колобком»?
1: Слушайте, это продолжение, в общем, уже истории с любимыми персонажами из вселенной «Последнего богатыря». И это еще один фильм. Но это новая история, история про Колобка. А вы знаете, что такое сусеки? Вот я вас
0: знаю. Ну, это все. Уголки. Наверное, угол какой-то.
1: Спасибо.
0: Нет? Сусеки, это же угол.
1: Ну вот мы в конце, я думаю, эфира разберемся, что это такое. В общем, мы...
0: Ну вообще звучит, конечно, сусеки. Конечно, слово такое архаичное уже.
1: Мне кажется, очень цепляющее. И, слушайте, у нас история про любимого персонажа, про Колобка, который у нас, он такой в нашей вселенной, он острый на язык, он такой хлебушек-то жареный,
0: вы понимаете? Он ртом по земле ездит. Конечно, в принципе, там эти острый на язык ты будешь, потому что иногда ты, видимо, цепляешься хоть как-то, чтобы создать трение с землей.
1: Ну да, ну мы тоже по земле ходим, ну в общем, понятно, да.
0: Ну не ртом все-таки, согласитесь.

0: Ну, кто как, смотря какой день недели, поэтому
1: все по-разному. Нет, кстати, по пятницам многие из нас были Колобком когда-то.
0: Да, да. Поэтому, да, у нас история про любимого персонажа, и мне кажется, что очень здорово показать, как Колобок появился. Потому что вот я прочитал книгу «Колобок» шестистраничную, и там не все о нем, собственно, описано, понимаете? А сердце требует, понимаете, душенька хочет прознать.
1: Как-то, понимаете, вложите в него чуть побольше. То есть вообще, по сути, «Колобок» — это же хлебобулочные изделия без начинки. Вот самое главное здесь режиссеру вложить туда начинку. Какая? Капуста, яйца, пирожок-то из него какой-то сделали более-менее приличный.
0: Слушайте, в нем есть душа человеческая, в нем есть вот эта вот натура, когда хочется стать кем-то, понимаете? История вообще про это, когда ему хочется стать каким-то богатырем, и тут он пытается вселиться, собственно, в красивого, мощного, супер великолепного финиста, но пролетает мимо и влетает, собственно, в пекаря Тихона, которого играет Дима Журавлев. Mm-hmm. И попадает, собственно, в такого простенького, но пекаря. Такого очень теплого. И дальше у нас начинается самое интересное. Вы можете увидеть двух невероятно смешных комедийных артистов в одном человеке. Собственно, в Диме Журавлеве вы можете увидеть голос Гарика Харламова. И это вообще ультрамикс, потому что в этот момент ты понимаешь, что ты видел все.
1: А вообще где проходили съемки?
0: Вы знаете, съемки проходили много где. Мы, ну, естественно, всегда есть блок в Москве, это много павильонов, у нас там порядка 12, это огромные истории, в которые мы там заходили на 1-2 смены. И, конечно, мы ездили в самое красивое, одно из самых красивых мест мира – это Алтай. И там мы снимали целый месяц. Ну, ребята, кто не был на Алтае, я всем вот сейчас звоните, собственно, в компанию, берите билеты и летите на Алтай. Потому что это, во-первых, место силы, это очень красиво, и это все настоящее. Вот Алтай – это про настоящее.
2: Mm-hmm. А Колобок, скажите, это вот какой-то там опять в гриме кто-то? Или это полностью анимированный компьютерный герой?
0: Слушайте, вот тут я могу сказать, что мы вот сегодня в очередной раз смотрели, мы дорабатываем, дочищаем, собственно, как всегда и происходит. И у нас какой-то получился настоящий Колобок. На самом деле очень непросто сделать анимационного персонажа. У нас полностью анимационный персонаж. Непросто его в принципе сделать, но еще сложнее его сделать, когда у него нет ни рук, ни ног. Когда это просто мордочка, пускай и хлебная, дрожжевая, но все-таки ты должен просто через мимику вообще рассказать о герое. Причем это главный герой, то есть это большая ответственность. Не так просто, знаете, есть много людей полностью сформированных, да, и им и так сложно что-то передать там в позе, в действиях и так далее, а тут просто мордочка и с помощью мимики, реплик передать трогательность, шутки, которых у нас, кстати, даже больше двух. Их много.
1: То есть есть где посмеяться?
0: Ну, вообще да. Если вы не верите, приходите проверять.
1: А как вы считаете вообще, какой самый сложный жанр для режиссера? Вот есть какой-то самый-самый сложный?
0: Вы знаете, у меня вообще интересная история, потому что я делаю очень разные жанры. Вообще,
1: да, мы заметили.
0: Понимаете, то есть я делал и романтические комедии, у меня есть и роуд-муви, поехавшая про девушку, которая поехала к маме через всю страну на велосипеде. Есть мелодрама «Мужу привет», такая драматическая история. Есть, собственно, сейчас спортивное кино. Я только что снял «Учитель фехтования», собственно, со Стояновым, да. Есть сказочность. Короче, я делал очень много. У меня есть мечта, чтобы у каждого человека у нас был любимый фильм Антона Маслова. Если вы любите определенный жанр, то просто посмотрите, и все. Сказать, какой сложнее, ну, практически невозможно, потому что все сложно. Любое кино — это сложно. Вообще, говорить про кино очень просто. Ребята, вот так вот пришел, тут такие все красивые люди сидят в студии. А снимать кино — это сложно. И это надо помнить, это надо любить. И нужно делать это честно. Вот это самое главное, думаю.
1: Ну что, друзья, если у вас есть вопросы к нашему гостю, обязательно пишите.
2: У нас есть прямой номер для ваших сообщений 965-115-5115. Есть прямая трансляция в группе Радио ДФМ ВКонтакте, так что заходите, находите, и будем рады вашим вопросам.
1: Еще раз напоминаем, что в гостях режиссер, сценарист, продюсер Антон Маслов.

0: Итак, друзья, еще раз напоминаем, у нас в рубрике «Нужные люди» режиссер, сценарист, продюсер Антон Маслов. Давайте поаплодируем нашему гостю.
1: Ну все, теперь я уже аплодирую, спасибо, ребята.
0: Антон, скажите, пожалуйста, вот у вас есть какой-то фильм, который вы пересматривали раз 10 и могли бы пересмотреть еще?
1: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», сериал «Оттепель». Что еще? Надо?
0: «Оттепель»?
1: Конечно.
0: Это хорошо.
1: Потрясающе просто.
0: А из зарубежных есть какие-то такие вот?
1: Ну, на самом деле есть «Зеленая книга». Мы очень любим мелодрамы, «Красотка», «Реальная любовь», «Как избавиться от парня за 10
0: «Реальная
1: дней».
0: «Любовь» — это, кстати, очень хороший сериал, потрясающий совершенно.
1: Нет, это «Реальная любовь», «Реальная любовь» — это фильм.
0: А сериал есть «Реальная
1: любовь»?
0: Я
1: не знаю.
0: Потрясающий, я вам потом сейчас скажу.
1: Я смотрю. Вы записали,
0: сейчас,
1: ребята?
0: Подождите. Я себя потом перепроверю. Перепроверю, потому что там короткометражки такие. Очень прикольно. Вообще к короткометражным работам как вы относитесь?
1: Я прекрасно, я их снимал. Ты любой режиссер начинает всегда с короткометражек.
0: Но это же очень тяжело, потому что нужно в какой-то определенный хронометраж искать какую-то совершенно невероятную историю, которая будет иметь свое яркое начало, красивый финал там или некрасивый.
1: Либо ее написать, как это делали мы, потому что никто лучше, чем ты, не напишет. Да? Вот если ты хочешь вообще там кино снять, да, то нужно пойти просто и написать. Звучит очень просто. Сидит там дяденька, что-то рассказывает, вышел и написал. Но так и есть. На выходе просто это очень долго. Кино это, в принципе, очень долго. Да? Там один проект занимает 5.

0: 3 года. Вот мы «Колобок» делали 2,5 года. Понятное Ого. Дело, что там, а «Последний богатырь. Наследие» мы делали 5 лет. Ну, то есть, каждый раз отметка твоя, она вот, ну, в смысле, зритель увидит то, что ты делаешь через 2,5 года. Поэтому это всегда ты должен куда-то вот вперед смотреть и, ну, постараться вообще-то.
1: Такой бытовой вопрос. Все вы смотрели «Иван Васильевич меняет профессию».
0: Конечно.
1: Помните «Застолье», «Пир»?
0: Да.
1: Я вот только сейчас стала приглядываться, что там абсолютно все бутафория. То есть, вообще нет продуктов. Ну, живых продуктов нет. Я так понимаю, что и сейчас, если снимают «Застолье», то что продукты все настоящие.
0: Да, ну, слушайте, у меня вообще, я очень долго снимал еще рекламу еды. Вот, кстати, это очень смешно, что я из рекламы еды пришел к «Колобку». Мне кажется, это круг. Круг замкнулся вот в этот
1: момент. Я надеюсь, «Колобка» все-таки в финале не съели.
2: Я там «Колобка» не пострадал.
0: Ну, подождите, вы ничего не знаете?
1: Все-таки съели.
0: Внимание, спойлеры. В общем, «Лиса» будет. Короче, да, я довольно долго занимался всем этим. Я знаю, что очень по-разному снимают еду, но я люблю снимать настоящую еду. И я очень люблю поесть, ребята. Ну, вот я люблю, вот борщец, сальца, не знаю, там, черный хлебушек, вот это все, вот это
3: лучок
0: вот.
3: Лучок еще вот
0: Господи.
3: Это.
0: Господи. И вот мне, конечно, вот лучше всего еду снимают люди, которые любят поесть, понимаешь? Когда ты вот это вот все ощущаешь. И я люблю снимать настоящую еду, я хочу видеть ее живой, чтобы я вот хотел ее укусить. Но, вот, кстати, КБ «Пироговый», да, мы очень долго снимали всякие сладости и так далее. Я ни на одном сезоне, я снимал еду на всех сезонах, ни на одном сезоне я не съел ни одного кусочка сладкого. Серьезно. А вот когда мы снимали, значит, одну рекламу для грузинского ресторана, и там была курочка, собственно, такая вот, она шкварчащая была такая вот. Мы каждый обед уходили на монтаже есть курицу эту просто. Это поэтому...
1: А это правда, что во время рекламы, вот когда снимают еду, могут какими-то несъедобными пшикалками сверху, чтобы она больше блестела, была красивее?
0: Конечно. Ну, слушайте, где-то она делается... Там понятно, что всегда нужны блики, нужна аппетитность, нужен свежий какой-то вид. Вот, конечно, есть свои нюансы, они делаются, но вот опять же, на «Колобке» у нас там есть несколько застолий, вот, и все настоящее, все.
1: Так
0: вот.
1: Что с едой дальше происходит? То есть вся съемочная группа отталкивает кинокорм и говорит, нет, мы подождем.
0: Слушайте, очень часто этим занимается реквизит. Реквизит в этот момент где-то сзади кричит, ни в коем случае ее не есть, она еще будет сниматься 7 дней.
1: 7 дней, то есть она испортится уже в конце.
0: Ну, какая-то да. Ну вот, кстати, у нас пекарь же, да, и у нас есть целая лавка вот этих вот хлебов невероятных. И мы, во-первых, изучали, какие хлеба были, как, собственно, они изготавливались, эти все рисуночки, какие были тогда, какие-то там разные, ну, все, что было тогда. Мы стараемся как-то соблюдать все-таки историческую правду. И вот мы, ну, оно же должно жить довольно долго. И что-то, конечно, сушили. Ну, то есть...
2: Сухари?
0: Да, сухари сушили. То есть были хлеба, их вот долго сушили, какие-то трескались. Вот. Но это было очень очень вкусно.
2: Давайте тему реквизитов закроем. А если вот брать вампиры средней полосы? Так, кровь...
0: Я пробовал.
2: Серьезно?
0: Я пробовал, конечно. С этого все началось. Вообще, весь первый реквизит, естественно, я же не могу дать артисту попробовать кровь какую-то бутафорскую, пока я не попробую ее сам, потому что, ну, это невозможно. Это очень сладко, это невозможно вообще. И поэтому...
1: Из чего она делается?
0: Ну, это по факту засахаренная такая консистенция и, ну, с добавкой, собственно, красителя. И,
2: варенье?
0: Ну, нет, это прям пожестче. Это прям вот это прям вот такая тянучка, как, не знаю, как карамель. Вот что-то туда, но только вот такого кровавого цвета. И, естественно, Юрий Николаевич, когда ему дали это попробовать, он сказал, ну...
1: Ну, понятно.
0: В общем, он сказал все по-русски, как он считает. И дальше мы просто для Юрия Николаевича изготавливалась другая кровь.
1: Солененькая!
0: После сладенькой...
2: Горьковатая
0: чуть-чуть. Чуть-чуть для народного артиста, знаете?
1: А это не трогать, это кровь для... Юрий Николаевич, это не для вас.
0: Так и было, ну серьезно. И поэтому он говорит, дорогой, принеси мне, пожалуйста, мою.
2: Рыбочку мою.
0: И все, я смотрел, как приносили ему, ставили, и все артисты так поворачивали глаза, понимая, что там не сладенькое, у них сладенькое. Но важно было соблюсти вот эту форму, фактуру правильную тянучечность.

0: плюс ему на суточный ром. 6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы «Хайнц» в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетает

0: со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
2: Категория 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций.

0: нужные люди сегодня, друзья, у нас в гостях режиссер, сценарист, продюсер Антон Маслов. И, конечно, мы последний вопрос еще успеем задать.
1: То есть вы четвертый раз уже не хлопаете, правильно я понял?
0: Аплодисменты! Мало не бывает.
1: Простите,
0: пожалуйста.
1: Точнее,
0: много. У нас вопросик. Вот как вы относитесь к людям, вот очень по-разному относятся режиссеры, к людям, которые не имеют профессионального актера?

0: актерского образования. Все-таки многие говорят, что это, ну, вообще, вуз может немножечко как-то изменить характер артиста, его образность, его личную внутреннюю фактуру. Или вы вот исключительно должен быть вот профессионалом актер или нет? Как вы к этому относитесь?
1: Слушайте, ну, ответ очень прост. Снимают разных людей. Безусловно, любой вуз, вообще институт, это твои навыки, да, то есть это понятно, что тебя учат какие-то большие мастера, они дают тебе большой опыт, ты постоянно там набираешь свои 15 тысяч часов, но практика-то показывает, что и не только они снимаются. Вы понимаете, что снимаются самые обаятельные. Иногда обаяние, ну, просто перерастает любой вуз. И вот в этот момент, собственно, так случается, что артист попадает на площадку. Дело здесь, знаете, как сказать? Дело в том, как этот человек сыграл. Вот о чем речь.
2: Верю, ну, или не верю?
1: Ну, в том числе, да, потому что такая футболка у меня, кстати, с МХАТа есть. И я думаю, что самое главное, это вот человек, он ведет за собой, и за ним интересно следить или нет. Но понятно, что там 95-99% артистов, снимающихся в кино, они, внимание, театральные артисты.
0: Актеры, да.
1: Да, то есть они, это актеры театра и кино. У них эту приписку делают, но зачастую в большинстве вузов не видят камеру за 5 лет. Ни разу.
0: Поэтому меня вот обучают, очень поразило, да, что театр. У Фаины Раневской абсолютно гений, да, нет профессионального образования. У, кстати, Смоктуновского не было актерского образования.
1: А у Эйзенштейна тоже не было.
0: У Лаврова не было. У Лаврова не было тоже актерского образования. То есть, ну, это гении, это абсолютно признанные гении. И все-таки, наверное, если человек действительно одарен, но так получил. Представьте себе фактурную бабку, ну, к примеру. А она такая фактурная, что просто вообще невозможно. Она такая характерная старуха. И у нее нет образования. И поздняк же уже получает это образование. Все, уже стыдно сидеть. Ну, знаете, стыдно уже этюды с молодежью делать.
2: На кастинге ходить, вот...
1: Мне вообще нравятся эмоциональные руки здесь. Здесь просто...
2: Театр!
0: Здесь просто театр. Понимаете, я готовлю себе место характерной старухи. Просто вот интересно, вы все-таки предпочтете какую-то такую маститую женщину, которая, вы знаете, я от Карениной, от Джульетты, до Карениной все прошла. Вот, или вот такую вот, ну, она больше подходит по характеру.
1: Слушайте, у нас была история, когда мы снимали сериал «Фитнес», и нам нужен был бодибилдер, в который ходит, значит, в тапках, но он очень взрослый. Ну, то есть он там, не знаю, там 60+. Естественно, ну, мы начинаем искать артистов наших, но, к сожалению, бодибилдеров ноль, да. И мы нашли дяденьку, который, собственно, вот в зале, вот он там какой-то там просто, ну, качается. Ребята, это от него было не оторвать глаз. Это был просто как будто голливудский, просто высококлассный артист. С вот голубыми глазами, уходящими в бездну. И когда он смотрел в камеру, просто артисты замирали. Так тоже бывает. Бывает, вот человек, вот он работает на станции техобслуживания или на заводе, а он на самом деле артист. И про него так и говорят: ну ты артист, ну, Серега.
0: Да. Вообще, там да. Всех бы за поезд заткнул.
1: Я думаю, что люди любят потом объяснять, а как это произошло, что вот он стал. И начинают разбирать: ну подожди, ну он же не актер, он как бы, он вот просто божий дар. Кого-то целует Бог. Вот я рад, что иногда так случается, что нам, у нас в индустрии появляются люди, которые, несмотря ни на что, берут и снимаются. Я этому рад.
0: Ой, да, некоторых целует Бог, а вот клюнуть задницу ничто не может, понимаете? Чтобы ее поднять и что-то для этого сделать. Вот это отдельная проблема. Как вы считаете вообще, что все? Дмитрий, мне уже... А можно разговаривать бесконечно.
1: Ребята, у нас будет... Сейчас мы начинаем подкаст.
0: Да. Все, переходим в другую сторону. Так, давайте тогда главные моменты. Значит, когда и где мы будем смотреть «Колобок. Последний богатырь». И самое главное, это когда мы будем уже смотреть «Учитель фехтования».
1: Во-первых, мы всех приглашаем в кинотеатр вместе с своими детьми и взрослыми, бабушками и дедушками 3 августа на фильм «Колобок. Последний богатырь». Смешно, весело, трогательно, обаятельно. И, конечно же, Что ты мне подсказываешь?
2: Нам подсказывают.
0: Чего там?
2: 6 августа.
1: 3 у нас премьера, ребята. А вы приходите, знаете что? Вы приходите с 3-го, покупайте билеты и приходите 6 августа, собственно, в кинотеатры. Будем очень рады. А «Учитель фехтования» огромную, большую историю про спорт и собственно, тренера, да,

0: Мы приглашаем вас весной увидеть в кинотеатрах нашей родной.
1: И это страны. Же все-таки на реальных событиях история.
0: Да, это художественное кино, которое основано на победе наших замечательных саблисток на чемпионате мира в прошлом году. И я думаю, что это очень важное время, потому что вообще все мы существуем во времена безфлажья и безгимновное время. И вот мне кажется, что это очень классная история, которая рассказывает о том, что вообще мы есть и мы можем во что бы то ни стало.
1: Да, несмотря ни на что. Давайте поаплодируем
2: спасибо.
1: Нашему гостю.
0: Спасибо, ребята. Мне столько не аплодировали никогда. Только моя мама. Спасибо.
1: И все подружки вашей бабушки. Все-таки они тоже рядом. Вот. Ну что, мы, конечно, говорим огромное спасибо за эту интереснейшую беседу. И в следующий раз с новыми уже творениями ждем обязательно к нам в гости. Ну, а сегодня, друзья, поганый день. Я сразу говорю, держите себя в руках. В руках себя держите, потому что сегодня у нас полнолуние. Там еще эта оленья луна вот рогами цепляется. В общем, берегите себя и ни с кем не ссорьтесь сегодня. Ладно? Очень будет тяжело, но вы постарайтесь. Всем пока!
3: Погода.
1: О погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве пасмурно. Осадки в виде дождя. Температура воздуха вечером 16, ночью 16. Завтра 22 градуса со знаком плюс и целый день дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Влажность 91%. Давление 742 миллиметра ртутного столба. Мне подсказывают, что это нормик. И 17 градусов со знаком плюс прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Твой номер один, только он. Дима Билан.
3: Твой номер один.
2: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор – компания «Артлайф». 6+.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование не может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
4: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: А теперь тусовка
11: DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
12: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириной.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
17: Welcome back. And right now.
13: А теперь тусовка.
17: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама. Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру. Мы в сети. vk.com/dfm

0: 7-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 123 770.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.